0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

шагов скостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ведь охмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало к

Знаю, откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но облаки продолжают танцевать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть в мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк — родоначальники техно. Так что ребята — это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

Uno, due, tre, quattro. Do it.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

километры пути, не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

по правой обочине шествует страх, словно гордый олень, и в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страха напарник, соратник и друг, страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой липкий сачок.

страхом отчаянию вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь, не идти, не ползти в эту темную ночь.

боль с отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

Трое нищих по темной дороге бредут, в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути не считая за труд. Они ищут тебя и, конечно, найдут.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: И что у нас сегодня? 21.00, среда, 26. Я смотрю, нас очень громко слышно. Чуть-чуть вот так вот приубавить. Вот, делаем мы такую спам-рассылку по нашей Аське. Вон, вижу, уже Дашка нам что-то царапает. Народ начал писать. Вот, включаем мы очередную программу 5+1, но сегодня она не совсем обычная. У нас сегодня получается 10+1, потому что завтра стартует фестиваль «Малый Ярославец», и мы взяли еще до кучи сегодня 5 победителей с отбора на «Малый Ярославец» со всего СНГ. Вот, но об этом подробнее вам расскажет коняшка, потому что я, как всегда, вообще не в курсе, кто, чего, зачем и почем.
1: Итак, дорогие друзья, как правильно заметил Захар, у нас сегодня эфир не совсем обычный. У нас сегодня прозвучит 11 треков, причем первые 5 треков будут представлять непосредственно фестиваль «Малый Ярославец 2013». Они со всего СНГ. Это группа, которая на протяжении довольно-таки долгого времени активно собирали голоса в свою поддержку, и вот 5 команд выступят на фестивале «Малый Ярославец 2013». То есть с этими, со всеми группами мы вас обязательно познакомим. Ну и еще хотел бы сказать о том, что у нас сегодня в эфире пройдет розыгрыш двух двойных VIP...
0: Двух пар
1: VIP-билетов на фестиваль «Малый Ярославец». То есть у вас есть сейчас уникальная возможность...
0: халяву, абсолютно, на халяву заехать на «Малый Ярославец». Вот, причем не просто заехать, а заехать в VIP-зону. Вот, поэтому давайте сегодня... Не спите, друзья мои, не спите. Вот, итак, давайте я вам еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, нажимаете подписаться и, в принципе, начинаем общаться. Уже начали.
1: Да, и еще такое добавление. Обязательно добавляйтесь в эфирный чат Зухера, в Зухерчат, потому что именно в Зухерчате...
0: Да, мы будем разыгрывать вторую пару VIP-билетов.
1: Вот. И пока у нас Захар будет смотреть на результаты предыдущего голосования недельного, я пока скажу для тех, кто к нам впервые присоединился, что же такое на самом деле программа 5+1. Итак, программа 5+1.
0: Какие у нас гнусные морды.
1: Да, морды у нас действительно гнусные. Так вот, программа 5+1. В начале каждой программы звучит трек «Победитель» голосования за предыдущую неделю. Потом у нас идет трек, который мы называем «Кот в мешке». Песня, которую нам подгоняет сообщество ВКонтакте «Кругом свои». Мы этот трек с Захаром до эфира не слушаем.
0: Радиоволна.
1: Да. И слышать будем этот трек впервые вместе с вами. Далее идут 5 треков, которые я благополучно отобрал. Опять же, Зухер эти треки не слышал. Ну и дальше уже будет зависеть от того, как ему понравится, не понравится. Он будет говорить свои веские замечания.
0: Ну, по-любому, коняшки, они все нравятся. Ну, а я буду говорить то, что думаю, потому что у меня прокладка между мозгом и языком совершенно отсутствует. Вот. А мнение мое может меняться вообще независимо от профессионализма исполнения. Просто вот сегодня у меня хорошее настроение, мне сегодня будут нравиться все. А будет плохое настроение, мне сегодня будут все не нравиться. Поэтому давайте сделаем так, чтобы у Зухера было хорошее настроение. Вот, предпочитаю я 6-летний распел. Вот, и так.
1: Ну и я что еще хочу сказать? Еще одно дополнение. Каким образом у нас будет построен сегодняшний эфир? Вначале у нас прозвучит трек «Победитель» голосование за предыдущую неделю. Потом у нас прозвучит «Кот в мешке». Ну а потом пойдут у нас 5 треков победитель голосования по СНГ за на «Малый Ярославец». И попутно с этими 5 треками начнутся уже и вопросы конкурса, которые позволят вам выиграть билеты, VIP-билеты на «Малый Ярославец». Подробнее об этом расскажу, когда сам конкурс начнется.
0: Я вот смотрю, отправлено 502, это где-то 3/7. Мы тут решили сделать спам-рассылку в моей диджейской аське. Вот уже отправили 504 сообщения. Я так подозреваю, где-то еще ну, где-то 700 должно улететь. Вот, то есть нам надо с коняшкой потянуть резину еще как минимум минуточек 20, наверное.
1: Ну,
0: да?
1: Тянуть резину мы больше сейчас не будем словословить, потому что люди уже заждались трека, да, музыку надо ставить. Итак, еще раз объявляю победителя предыдущего эфира. Им стала группа «Радио Волна» из города Санкт-Петербург.
0: Причем разрыв совсем небольшой. 372 у первого места, 314 у второго. И остальные вот уже подкачали совсем плохо.
1: Ну и еще скажу для тех, кто нас слушает впервые. Если даже ваша композиция не выиграла в голосовании слушателей, это не так страшно. Потому что в конце концов все треки, которые выкладываются на неформатном радио, они... модерируются, они отслушиваются. И ряд треков, даже если не побеждают 5 плюс 1, все равно в ротацию попадают.
0: Да!
1: Поехали! Санкт-Петербург, радиоволна, победитель предыдущей программы 5 плюс 1. Поехали!
0: Ставим, слушаем!

0: А итак, друзья, коняшка наш страдает рассеянным склерозом. Вот, Антоха нас поправил, спасибо тебе, дружище. На самом деле, группа «Радио Волна» у нас из Москвы.
1: Я попробую извиниться перед ребятами из
0: «Радио
1: Волны».
0: Ну что извиниться, ну перепутал и перепутал.
1: Я объясню, почему я
0: перепутал. Просто они переедут теперь в Питер.
1: Я объясню, почему я ошибся. На самом деле, сегодня у нас очень интересные участники в 5 плюс 1. И два из участника, они из города Санкт-Петербург. Поэтому я на автомате сказал «Питер». Хотя я помню прекрасно, что группа из Москвы. Забойнейший трек от «Радио Волны». Поздравляем ребят с попаданием в ротацию. Я так думаю, что уже завтра...
0: Победили. Вот, ребят, кстати, откройте секрет. У нас там целая баталия пошла по голосовалке. Вот люди не верят, что вы...
1: Честно победили.
0: Честно победили. Расскажите всем сейчас в эфирном чате Зухера, сколько вы Зухеру дали денег за победу вот в этой битве. Как я сказал, да?
1: Да.
0: Вот, хочу сразу, давайте я сейчас оптом поздороваюсь со всеми. Вот, привет, во-первых, у нас Макс, Артур, Анжелка, кто там у нас еще ожил? Дашка,
1: Ромка,
0: привет,
1: Вика.
0: Саня, Ромка, Вика. Вот, и вот даже у нас травмированный наш со сломанной ногой Ванек. Вот, пишет: всем привет из травматологии. Ванька, всей твоей палате привет. Вот, пускай они бегут тебе. Там есть хоть кто-то с несломанной ногой, чтобы отправить за пивом. Вот, ну, а мы продолжаем.
1: Итак, продолжаем мы дальше наш сегодняшний эфир. И у нас на очереди кот в мешке от сообщества ВКонтакте «Кругом свои». Сегодня этот код представляет славный город боевой славы Смоленск. Кстати, было в этом городе неоднократно. Замечательный город, и очень хорошие люди там живут. Так вот, коллектив называется «Шагри». И образовался данный коллектив в 2007 году. Очень много они переживали изменений в составе. Искали свой стиль, почерк. И к 2009 году, спустя 2 года, они очень четко уже определились в выборе музыкального направления. Это в меру тяжелый, максимально аранжированный, кочевый альтернативный рок с женским вокалом. Уже интересно послушать. За время существования коллектив неоднократно выступал на разнообразных фестивалях, вечеринках. В 2010 году группа впервые записала профессиональный альбом под названием «Зазеркалье», а в этом году записали ER с новыми песнями. Ну и сейчас ребята активно выступают. Я, как и Захар, эту группу вообще не слышал. По традиции.
0: Поэтому
1: да?
0: У тебя есть шанс тоже покритиковать.
1: Ну да, я иногда критикую котов в мешке, но надеюсь, сегодня этого не случится. Итак, еще раз повторю, на неформатном радио прозвучит композиция «Город» от коллектива «Шагри» из города Смоленск.
0: Вот, и сегодня даже мне не надо говорить «Коняшка, говорю в микрофон». «Коняшка научился говорить в микрофон». Это кто? А, это мне Анжелка написала. Что-то, Зухер, ты забыл в бормоталку это вставлять. Вот, ладно, поехали. Смоленск, Шагри, город ставим, слушаем. Ну а вы не забывайте, что вам тоже можно комментировать треки. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, и стартанули мы программу 5+1. Стартанули котом в мешке. Вот, и давайте я сразу зачитаю комменты по этой песне. Так, ну вот, Ваську. Сейчас я сразу погляжу Ваську. Вот, Ваське пишут, да, Дашка пишет, очень понравилось. Так, в чате пишут, довольно приятно, девочка хорошо надрывается. Музыка обычная, но впечатление не портит. Так, девочка напомнила Настю Полеву.
1: А именно песню «Голосам».
0: Нормы музычка. Так, музыка немного не сочная, но это чисто особенность сведения. Так, и все. Вот, пишет Ванька, мне под эту песню укольчик грохнули. Ну и замечательно. То есть, в принципе, Ванька вштырила не только голосом. Но я, наверное, присоединюсь к Артуру. Тут именно косяк сведения как-то вот очень блекленько. То есть слышно, что музыка плотная, слышно, что вокал плотный, все хорошо, все замечательно, все ровненько, но вот как-то блекленько. Ну, скорее всего, это беда сведения. Сейчас много очень стало. Появилось специалистов, которые шлепают, дают объявление, запишу ваш альбом за 200 рублей, и, соответственно, за 200 рублей выдают результат. Вот, так что, скорее всего, это беда сведения. Ну, у меня такая вот твердая четверочка, наверное, по отношению к этому треку. Больше сказать
1: теперь
0: нечего.
1: Теперь я, наверное, зачитаю те комментарии, которые сейчас появились. Анжелке понравилось, необычно. Особенно сведение бла-бла-бла, начала даже подпевать. Миша пишет, компрессия отсутствует. Ну и, собственно говоря, свое мнение теперь скажу. Мне эта песня понравилась. Очень рад тому, что от сообщества Хром Свои нам уже который раз поступают качественные, хорошие, интересные треки. Мне понравился вокал, мне понравилась группа. Ну и, собственно говоря, песня такая, ну, интересная. Я не скажу, что прям вшторило меня так, прям чтобы ах, да. Но достойная работа, достойных музыкантов. И я думаю, у этой песни есть будущее на неформатном радио.
0: Вот, сказали. Сказали, как отрезали. Вот, а, ну а теперь вот я зачитаю по поводу голосовалки. Витек поделился с толпой страшной тайной, что они с Зухером договорились за 30 баксов. Вот за 30 баксов
1: они... Дешево ты стоишь, Зухер.
0: Да, что-то вообще дешево. Я думал, ну хотя бы 300. Нет, 30 написал. Ну, ладно, Витек, я запомню, сколько... Давай, грузи следующие треки. Вот, и я тебе эти 30 баксов вспомню. Вот, появляются у нас новые люди. Не забывайте, друзья, во-первых, подписываться на эфирный чат, а во-вторых, конечно же, основной наш сайт неформатная.ру. Регистрируйтесь там, слушайте треки, которые грузят ваши коллеги. Вот, и не стесняйтесь комментировать, потому что для тех, кто выгружает свои треки, ваше мнение важно. Вот, единственное, не надо хамить. Я считаю так. Ну и что, едем дальше?
1: Едем дальше, и теперь мы приступаем к основной теме нашего сегодняшнего эфира, а именно мотофестиваль «Малая Ярославец 2013.
0: Да, коняшка решил начать розыгрыш, я так понял.
1: Итак, начинаем мы розыгрыш двух VIP-билетов на
0: два VIP-билета в одном комплекте имеется в виду. Да, ну, то есть человек... если человек выиграл билет, то он кого-то с собой может взять также в VIP-зону.
1: Да, и хочу отметить особенно то, что это не обычные билеты, а VIP-билеты. То есть с этими билетами можно идти куда захотите, кроме как за сцену.
0: Короче, за сцену нельзя, за везде сцену можно.
1: Нельзя. Да, везде можно.
0: И взад-вперед можно сколько
1: и
0: угодно.
1: И немного еще скажу про конкурс, как у нас будет он проходить. У меня есть 10 вопросов.
0: На самом деле, коняшка уже мозги запудрил нам всем, и мы ни хрена не поняли, что он придумал, но он что-то придумал. Сейчас попробуйте вникнуть.
1: А я попробую доходчиво объяснить. Так вот, у меня есть 10 вопросов. Перед каждой новой песней я буду задавать вопрос. На этот вопрос нужно будет ответить в Зухер-чате. Отвечаем.
0: Не Ваське, друзья, Ваську ответы не слать, чтобы просто все наглядно видели, когда
1: кто
0: появилась
1: победит,
0: запись,
1: да.
0: Кто первый ответил правильно, тот получает себе в грудную клетку балл. Одно очко.
1: Да, и потом, после 10 вопросов, мы почитаем.
0: Мы посчитаем количество вот этих вот самых баллов, и кто наберет больше всех, тот, в принципе, огребет два билета VIP-зону на Малый Ярославец 2000. Кстати, мы знаешь, что сегодня не делали еще?
1: Что мы не делали?
0: Давай я... Ну, ты говори, я забыл, что надо же рекламку наших друзей втыкать время от
1: да,
0: времени.
1: Конечно,
0: да,
1: конечно, конечно, конечно.
0: Вот, поэтому вот следующая песня у нас начнется. Закончится реклама. Вот так вот. Вот.
1: Итак, и сейчас у меня первый вопрос. Ну, я еще буквально полминуты расскажу о самих вопросах. 10 вопросов, из них часть вопросов связана непосредственно с самим малоярославцем, да? Часть вопросов связана с байкерами. Ну, а часть вопросов — это просто вопросы от меня, которые касаются, опять же, байкеров или байкеров не касаются. Ну, короче, все увидите. Первый вопрос...
0: И которые вообще не касаются билетов, на самом деле.
1: Ну да. Итак, первый вопрос довольно-таки простой, кому-то покажется, да?
0: Все дело, у кого вкуснее коньяк окажется.
1: А на самом деле, может быть, кому-то и покажется сложным. Тут можно либо знать, либо тупо угадать. Итак, зачитываю вопрос. Назовите город, группа из которого одержала уверенную победу на отборе по СНГ, заняла первое место в зрительском голосовании, и данная группа будет участвовать в фестивале «Малый Арслан 2013» на малой сцене. Небольшая подсказочка, этот город представлен сразу несколькими командами помимо данной группы, город довольно-таки известный, и много групп оттуда вышло.
0: И туда ушло.
1: Да. Ну и сейчас прозвучит композиция, которая заняла пятое место на отборе по СНГ. Называется группа «Перпетум Мобиле», из города Архангельск. Композиция «Родина-мать». Что это за группа? История группы началась уже, кажется, далеким 2006 году. За годы активной деятельности команда претерпела множество встрясок и страстей. Люди приходили и уходили, но любовь к сосной музыке прочно поселилась в их сердцах. Ребята успели изрядно поколесить по стране и оставляли добрую память и фан-клубы по многим городам. Ну, в частности, были они в Питере, во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Вологде и многих других городах. Больше ничего про них сказать не могу, потому что ребята не прислали мне свой пресс-релиз, пришлось информацию о них дыбать в интернете. Итак, еще раз повторяю, «Перпетум Мобиле», город Архангельск, композиция «Родина-мать».
0: «Белое море». Давайте я еще раз обозначу, вот сейчас у нас следующие 5 треков пойдут не отобранные коняшкой, а это именно победители, которые прорвались на Малый Ярославец в голосовании малоярославца. Вот как. «Перпетум Модуле», «Архангельск», «Родина-мать», поехали. «Перпетум Мобиле».

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. С 27 по 30 июня. Хедлайнеры. Лорди. Kiss Forever Band. И культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. С 27 по 30 июня. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 21-27 на наших зеленых системных. Я только что поставил Ваське эфирный статус. Я, оказывается, забыл все это сделать. Давайте я сразу скажу свою бормоталку. Вот, связь у нас сегодня в Ваське 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь и, в принципе, поехали. Сегодня у нас приоритетнее, наверное, даже ВКонтактовский чат, потому что сегодня коняшка именно там замутил конкурс. Вот, номер 5-11-33 на конце. Представься, пожалуйста, кто-то, что-то, с чем тебя едят. Откуда ты, девочка, мальчик, как зовут? Вот, потому что не люблю я кликухи. Итак, коняшка, тебе слово.
2: Ну, вначале давай зачитаем комментарии, которые поступили нам на Архангельскую группу.
1: На Архангельскую группу никто... А, вот, написали: музыка клевая, настроение поднимает, веселье доставляет.
2: Далее. Вот, ну, Сергей Самойлов.
1: Спрашивает, да, дальше интереснее будет. Серег, я не знаю. Я не знаю. Вот, пишет, пока интересно, но треки все однообразные. Но в том-то вся и беда, что вот сейчас-то мы их все сортировать и будем. Вот, отделим зерна от плевел и выберем победителя, который, в принципе, попадет в ротацию.
2: Ну что, я хотел бы объявить итоги первого вопроса, конкурса на первый вопрос, да? Быстрее всех сообразил, быстрее всех напечатал Миша. Правильный ответ — Питер, само собой, это группа Субмарина. Я что хочу сказать?
1: Получает он в грудную клетку.
2: Да, один балл получает Миша. И не мудрено, что Миша первым сообразил, первым ответил, потому что Миша — это музыкант одной из тех групп, которые также участвовали в отборе. И кому, как ему, не знать, кто же победил в этом самом отборе.
1: Вот ты палево раздаешь. А сейчас, а у тебя все вопросы такие, нет, на которые нет. Только Миша успеет сразу ответить?
2: Нет. Вопросов очень много, все они разные.
1: Ребят, вопросов 10, но баллов будет 5. Так что смотрите, вы руки не опускайте, я думаю, успеют все.
2: Ну что, Захар, твое мнение по поводу трека?
1: Слушай, ну я вообще там ни хера не понял, честно. То есть там вот какая-то каша. Ну, слышно, что громко, слышно, что сыграно хорошо. А вот что там, как там, вообще ничего. Я ни одного слова, во-первых, не понял. Про что песня была вообще?
2: Про родину-мать.
1: Про родину-мать. Вот хорошо, что я название... Я вообще там ничего не... Ну, я подозреваю, что это все-таки беда сведения, а не беда группы. Поэтому у меня
2: никто не понял. Ну, не скажу, да. Возможно, немного накосячил.
1: Мы вообще говорим в никуда. Ну вот, мы вроде снова нарисовались. У нас тут беда какая-то с провайдером. Пишут, вот, прерываетесь. Ребят, ну, не пугайтесь. Если нас ненадолго выбрасывают, то это у нас тут грозы. У нас тут все вешаются, провода рвутся, трамваи взлетают на воздух. Поэтому, если мы пропадаем, включается автодидж автоматически. Не пугайтесь. Вот, но тут нашей вины нету, говорим вам честно. Вот, итак, на чем мы вообще прервались? Давайте вы нам напомните, потому что мы тут как глухари между собой общались, а оказывается, что никто нас не слышал. Вот, доброго вам вечера, от чего вы висите? Или только у меня? Нет, это, видимо, у всех мы зависали, сейчас уже должно все нормально быть. Так, зачитываю комменты. Sample класс. Что за сэмпл? Какой сэмпл? Так, ничего, музыка не пострадала. Не орите в микрофон, плиз. Так, вот, если тут есть сотрудники компании Мегафон, то вы знаете, что вы сволочи, компания ваша сволочная, у нас 2G эфир не тянет. Но бывает. Ладно, давайте мы все-таки по треку определимся. Мы решили, что там каша, мы решили, что ребята, в принципе, хорошо. А, вот, на какой-то каше закончили. Вот, мы закончили на чем? То есть, конечно, предлагал мне высказать свое мнение по поводу того трека, который только что прозвучал, я сказал, что я там нихера не услышал. Вот, я говорю это абсолютно честно. А, ну вот, был-был-был и кашу я успел сказать. Вот, то есть все, кто захотели, те меня услышали. Вот, ладно, едем дальше.
2: Едем дальше.
1: Так, про первый удар в грудную клетку ты уже сказал, да?
2: Я понял так, знаешь.
1: Мишаня получил у нас.
2: Наверное, все-таки сделан по-другому. Сначала я буду объявлять группу, а уже после того, как я объявлю группу, я уже буду защитить вопрос, чтобы когда группа пойдет в эфир, уже люди писали.
1: Ну, давай так.
2: Итак, участник, который занял 4-е место в голосовании по СНГ. Наши соседи из города Калуга. Группа называется «Тень звука». Что хочу сказать про эту группу. Группа относительно молодая. Образовались они в 2009 году. За годы существования в арсенале данного коллектива огромное количество концертов на разных площадках России. Много песен. Играют они большие сольные концерты от акустики до стадионного электричества. Ну и они многократно становились победителями и лауреатами многих мероприятий. Так вот, в Калуге, насколько я понял, эта группа один из хедлайнеров. Музыка создается для широких масс людей с разнообразными музыкальными предпочтениями. Ну и дискография у них. Сингл «Девушка весна» 2010 год и сингл «Феномен» 2012 год.
1: Феномен или феномен?
2: Феномен, да? Скорее, у Олега надо спросить, он филолог.
1: Ну-ка, Сметана, ты у нас филолог, да, расскажи нам, феномен. Тут, кстати, пишут, что меня жутко громко слышно. Вот я думаю, что надо меня как-то приубавить, а я, наверное... А я сейчас хрен вспомню, просто в какой канал я вот. Друзья, я просто микрофон подальше от морды уберу, давайте вот так общаться.
2: Ну и закончу я представление группы «Тень звука» тем, что у ребят запланировано на осень этого года выпуск дебютного студийного альбома. Желаю им удачи и думаю, что альбом получится хороший. Кстати, вопрос к «Тени звука». Я ошибаюсь или я правильно догадался, что данная группа к нам в Тулу недавно приезжала на рок-марафон? Мне что-то название кажется очень знакомым. Если да, то вы подтвердите, потому что, по-моему, я вас даже и видел, и слышал. Так вот, композиция «Эффект» прозвучит у нас сегодня в эфире. Ну и перед этой композицией я задам второй вопрос. Второй вопрос. Это уже непосредственно на конкретику. На шару тут ответить не получится. Итак, вопрос. В каком году состоялся первый фестиваль?
1: Не, ну ты торжественно скажи. Да. А сейчас второй вопрос.
2: Захар, не перебивай, сейчас начнем писать. Вот. В каком году состоялся первый фестиваль «Малый Рославец»? Небольшая поправка. Тогда он назывался по-другому. То есть нас интересует первый, самый первый фестиваль, правопреемник «Малоярославца». Ну и ставим в эфир «Тень звука».
1: «Тень звука», «Эффект», поехали.

0: А итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Тут вот нам пишут, что постоянно обрывается эфир. Друзья, ну, не от нас это зависит, к сожалению. Вот, потому как у нас сейчас пол Тульлина страдает такой бедой. Идут постоянно, каждый день грозы. И, видимо, наши провайдеры не справляются. Горят у них аппараты. Аппаратурщина не выдерживает такого накала. Вот, ну... А мы
1: зачитаем комментарии.
0: А мы сейчас зачитаем, да. Вот, но я так понял, половина тут половина эфиров. Блин, я уже все, я заговариваться начал. Половина комментариев у нас идут типа о том, что говно у нас в эфире, потому что мешается автодидж с нами. Вот, ребят, ну тут мы уже ничего ни хера не сможем сделать, поэтому терпите. Терпите, мы же терпим, и вы терпите. Больше мне вам сказать по этому поводу нечего. Вот, что он поет, пишет, вот, тюфяк, тюфяк, тюфяк. Ну, да, есть такая хрень. Я на самом деле так и не понял, то ли он эффект поет, то ли эфес поет, то ли у чувака сложности с дикцией. Честно, не знаю. Вот, подключилась к нам... целая куча народу. Ребят, давайте я не буду сейчас поименно, я просто говорю вам всем здравствуйте.
1: Вот. В 1993 году состоялся первый фестиваль. Тогда он назывался не Мото Малый Ярославец, он назывался «Лицом к лицу». И Миша сначала написал 98-й год, потом поправился.
0: Слушай,
1: 93-й.
0: Я, насколько помню, в том году у них было 20-летие.
1: Да, в этом году 20-летие.
0: А, в этом
1: году? В этом году 20-летие.
0: В этом году, значит... А, ну да, 98.
1: Даша пишет, нас опять заело.
0: Вас опять заело, нас заело это... Ладно, ребят, давайте вы нам... А, ну да, нас вообще нету.
2: Да что ж такое?
0: А итак, друзья, мы снова с вами. Вот, кстати, могу вам рассказать страшную тайну. Сегодня даже телевизоры у народа виснут в Туле. Даже вот кто на цифровом... телевидение сидит, у них тоже все постоянно зависает, так что, ну, мы тут абсолютно ничего не можем поделать, так что извиняйте, друзья. Вот, ладно, я выставляю снова эфирный статус, потому что он у меня почему-то изменился. Вот, все, а теперь я везде весь доступный, посмотрю, что там у нас в чате. Посмотрите, как много всего понаписали. Как много всего понаписали. А итак, друзья, чего там мы уже сказали-то? Вот реально, что вы тянете, спрашивают нас. А что мы тянем?
1: Ничего мы не тянем.
0: Поехали,
1: поехали. Итак, ну я просто скажу о том, что у нас, может быть, нас обрубило, может быть, нас не слышали. Второй вопрос также взял Миша, потому что в 93-м году состоялся первый фестиваль, тогда он назывался «Лицом к лицу». Ну и, собственно говоря, еще впереди 8 вопросов, не расстраивайтесь, вопросы будут разные. Итак.
0: Резинку мы приготовили на Малый Ярославец 2013. По так... блоку резинок.
1: Так вот, продолжаем дальше. Но я хочу просто сказать по поводу ребят из Калуги. Мне трек этот понравился. Мелодично, приятно звучал вокал. Ну и песня, не в обиду, будет группе из Архангельска. Песня мне понравилась из Калуги больше, чем Архангельская. Ладно, переходим плавно к третьему участнику фестиваля Малый Ярославец. Победитель голосование по СНГ. Группа из города Вязьма, Смоленская область, Evil Spirit. Что по поводу этой группы могу вам интересного сказать? В 2002 году группа была сформирована Александром и Кириллом. Условно стиль группы можно обозначить как альтернатив метал. Я в этом стиле абсолютно не рублю, но нам, к нам присоединился Артур из города Ростов-на-Дону. Я думаю, ему будет это интересно послушать, и от него мы услышим конкретный комментарий по поводу данной группы. На данный момент группа завершает работу над своим альбомом, который уже наконец-таки записан, и релиз назначен на конец лета 2013 года. В четверг в полночь на альтернативной сцене Малого Ярославца ребята будут жечь. То есть уже завтра.
0: Кого жечь? Они продюсера сожгут, нахер выведут, посадят на табуретку, обольют водкой и подожгут к херам собачьим. Все, продюсер, ты нам больше не нужен.
1: Но
0: у нас опять дискомфорт.
1: Это что касается...
2: Да что ж такое-то, блядь?
0: Ребят, вы извините, я выматерюсь сейчас. Я прям сейчас выматерюсь в эфир. Блять, это пиздец какой-то. Вот честное слово. Ладно. Извините. Я надеюсь, вы успели убрать детей от приемников. Вот, извините, пожалуйста, но вот зла не хватает. Жопа. Я чувствую, пора еще одного провайдера протягивать в интернете. Ладно, давай по-быстрому задавай вопрос, объявляем итак, и едем слушать.
1: Итак, еще раз объявлю для тех, кто пропустил. Группа из города Вязьма, Смоленской области, Evil Spirit, композиция Stuck in the Mind.
0: Вопрос задать
1: не забудь. Ну и теперь вопрос. Вопрос очень простой, на скорость. Я думаю, что многие, а почти что и все знают ответ. Назовите популярную марку мотоцикла, чье название полностью совпадает с городом в одной из братских республик СССР.
0: Да, поехали.

0: самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. С 27 по 30 июня. Хедлайнеры. Лорди. Kiss Forever Band. И культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. С 27 по 30 июня. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Итак, друзья, 21.53, тут я очень рад, что слушатели, они нас поддерживают. Вот, тут поступило предложение вообще просто все убить нахер, билеты сжечь и лечь спать. Вот, ну мы, в принципе, еще пару обрывов так и сделаем. Билеты просто порвем, выбросим с 22 этажа, вот, а сами нажремся и ляжем спать. Итак... Итак,
2: ну, что скажешь по поводу трека прозвучавшего?
1: Ты знаешь, что я где-то тут прочитал, сейчас, подожди, найду. Дын-дын-дын-дын-дын. Где? Вот, рок-упражнение. Но у меня было такое ощущение, что чувак просто сидит, гаммы отрабатывает, а второй чувак разминает этот брутальный голос, да? Все, я там ничего не услышал, мне не понравилось, честно. Вот, я, возможно, буду за это бит, но мне не понравилось.
2: Мне тоже не понравилось, но вот Артур пишет, да, он все-таки у нас металлист со стажем, на уровне парни, вокал типа старый пар Горького, Бон Джови одновременно, только ничего альтернативного не услышал. Короче, пониженного строя гитара. А если серьезно, то парни хотят быть кем-то, как-то на западе. Барабаны слабоваты, не прокачивает бас и драм.
1: Ну, в принципе, вот Артурчик сказал то же самое, что и я, только очень нежно.
2: Да, но тут много комментариев. Ребята, на самом деле, еще раз повторюсь, мы эти треки не отбираем. Это треки, за которые голосовали, активно голосовали
1: это
2: поклонники.
1: Это люди, которые выиграли всероссийский отбор на Малоярославец 2003.
2: На малую сцену.
1: Вот, поэтому тут как-то к нам вопросов никаких. Вот когда начнется коняшки на отбор, вот тогда вы уже начнете говорить: конь, что за говно ты протащил в эфир. Ну а я буду срать, конечно, не стесняясь.
2: Вот. Итак, друзья, очень много тут поклонников собралось питерской группы Субмарина. Ребята, потерпите еще чуть-чуть.
1: У нас по порядочку.
2: Да, потому что Субмарина — это лучшая группа, которая набрала максимальное количество голосов, первое место, и мы решили.
1: Они последние просто.
2: Да, и поэтому они просто звучат в самом завершении на сладкое.
1: Вот, по поводу в грудную клетку никто не получит.
2: Никто не получит, потому что это очень легкий вопрос. На самом деле, город созвучен с названием мотоцикла «Братская республика». Да так что в Беларуси, город Минск. Мотоцикл марки «Минск». Неужели ни у кого такого мотоцикла не было?
1: Они не ездят байкеры на «Минсках», понимаешь? Они ездят или на Уралах, или на Днепрах.
2: Но кто-то же начинал с этого мотоцикла. Самый дешевый, самый такой мотоцикл, который был легко доступный.
1: Он делал так... У него очень высокий голос был. Это как Карпаты звучало.
2: Итак, ладно, друзья, меньше слов, больше музыки. У нас на очереди команда, которая заняла второе место на отборе на Малоярославец.
1: Почти земляки,
2: да. Очень рад за успех данной группы. Это группа КПД из города Венёв. Очень много хороших слов могу сказать про данных ребят. Еще в 2005 году с ними познакомился на сцене крупного фестиваля в городе Венёв на аэродроме. Мы с ними рубили.
1: Тем не менее, мы час уже болтаем.
2: Ну да. Так вот,
1: к чему ты? Поменьше мешалкой мешай.
2: Хорошо.
1: Как-то ближе к теме.
2: Я тогда буду очень коротко. У ребят очень много концертов. Выступает на всеразличных фестивалях по всей стране. Группа звучит очень плотно, очень энергично, и песни у них очень интересные. В активе данной команды два студийных альбома. Это альбом «По лезвию» первый, и второй альбом записали совсем недавно. Это альбом «Дорогами жизни». И, сейчас прозвучит в эфире нашей программы 5+1 трек «Забыть, кто мы», как раз с этого альбома «Дорогами жизни».
1: 10+1 сегодня.
2: 10+1.
1: Сегодня у нас 10.
2: Четвертый вопрос. Четвертый вопрос, это даже не для байкеров, а для, наверное, любителей фильмов отечественных. В Туле у нас есть три байкерских объединения. Это «Черный легион», «Солдаты фортуны» и еще одно. Мотоциклисты, которые предпочитают рассекать на спортивных байках. Название данного мотообъединения абсолютно полностью повторяет название одного любимого всеми нами фильма, который снял Леонид Гайдай. Вот что это за фильм и что это за объединение? Пишите в Зухер-чат. А сейчас звучит КПД.
1: Нет, что-нибудь поняли, нет? Короче, байкеры, которые называются так же, как фильм Гайдай. Вот, Гайдай. Вот, поехали.
2: КПД.
1: КПД, забыть, кто мы. Снятся

0: Ну и чего? 22.02 на наших зеленых системных. Ух, как я заговорил, да? 22.02 на наших зеленых системных. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера и пишите. Вот. Сегодня у нас чат, так это, ожил. Ожил, вот. Ну, давай мы начнем с того, что Мишаня опять получил в грудную клетку.
1: Третий балл подряд Мишаня заработал. Это так действительно вот, самогонщики.
0: Друзья, вот у нас, смотрите, еще 10, осталось 7 вопросов. Вот сейчас все идут и отрубают провод интернета у Мишани, чтобы у кого-то еще остался шанс выиграть. Вот, 5 баллов у нас проходные. Вот, поэтому давайте не тяните кота за яйца. Вот, так, да, но так я и не озвучил, да. Объединение байкеров в Туле называется «Самогонщики». Вот, и, в принципе, с этой-то комедией Гайдая они и созвучны. Вот, по поводу трека, тут очень много говна вылили. Так, вот пишут, херня не полная. Так, что тут еще? Вот, Анжелка пишет, мне они понравились. Я помню, что Дашке они, по-моему, тоже понравились.
1: Да.
0: Мы когда ходили на отбор на нашествие, там, по-моему, группа КПД выступала. Вот, честно скажу от себя, ну, меня они не очень впечатлили. Скажем так, среднестатистическая громкая группа. Ну, ничего нового, в принципе. Вот, ну, как все. Ни хуже, ни лучше, как все. Вот, сильно похабные отзывы я не буду читать. Вот пишут, вокал поприятнее предыдущего трека и слова можно различить. Так, вот, почти плагиат, «Луна ничья». Не знаю, Вик, я не слышал ни «Луну», ни вот этот трек до этого ни разу. Так, и чего тут еще? Вот, слушать плохую музыку вредно. Хотя она тоже имеет право на существование. Удачи, парни. Вот. Так, что закряхтел ведущий? Да, я тут не пел. Я тут тренировал голос на факт того, что я позвоню провайдеру и начну что-нибудь громко кричать. Вот, ладно. Итак, чего там дальше?
1: Долгожданная. Долгожданная группа, которую ждут очень многие. Это «Победитель». Группа, которая набрала больше всех голосов, ну и, на мой взгляд, действительно, самая вкусная, самая интересная и самая хорошая группа, которая прозвучит на сцене Малоярославца. Поздравляю! Поздравляю всей души Марину Третьякову с первым местом. И группа называется «Субмарина». Молодая питерская команда, которая получила название по имени вокалистки. Так вот, что хочу сказать про данную группу. Это, во-первых, очень лиричный, очень запоминающийся поп-рок. Драйвовый, задорный, хулиганский дэнс. Концептуальная инди-музыка. И, собственно говоря, все это сочетается с очень ярким и красивым голосом вокалистки, а также откровенными текстами. Ну, что еще? Группа очень популярна. Группа обладает многими регалиями, много концертирует и неоднократно становилась лауреатом различных фестивалей. Ну, в частности, Real Time Music, «Окна открой», «Прорыв 2010».
0: Информацию собираешь. Надо, если солистка девочка, надо всегда узнавать, замужем, не замужем, есть ли дети, в поиске, не в поиске. Вот и...
1: Алем. Да что ж такое-то, блядь.
0: А это был очередной пиздец от нашего провайдера. Вот, поздравьте нас.
1: Ну, а мы поздравляем Марину. Тут уже Марина сама отписалась, что не надо поздравить ее лично, надо поздравить всю группу. Естественно, поздравляем всю группу. И скажу еще одну такую вещь. Из 5 треков, которые у нас сегодня прозвучат, ну, точнее, 4 уже прозвучали, 5 сейчас прозвучит, лично мне больше всего понравилась именно «Субмарина». Ну, а вам судить,
0: давай,
1: когда услышите.
0: Вопрос. Давай вопрос,
1: итак,
0: и поехали.
1: Итак,
0: дальше.
1: Вопрос.
0: А то нас постоянно дисконнектят.
1: Да, вопрос на угадайку. В пятницу мы с Зухером стартуем на фестиваль «Малоярославец», потому что мы являемся информационными спонсорами данного фестиваля.
0: На «Зухера Билли».
1: И мы поедем туда на «Зухера Билли». Так вот, вопрос очень простой. Кто знает, тот напишет, кто не знает, будет угадывать. Назовите марку автомобиля «Зухера», на котором мы помчим на «Малоярославец».
0: На «Зухера Билли». А у меня 2 «Зухера Билли».
1: На вот, том, который мы поедем.
0: На каком же
1: мы поедем, да. Марка автомобиля. Вот. Ну а сейчас для вас звучит долгожданная группа «Субмарина».
0: Поехали.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. С 27 по 30 июня. Хедлайнеры. Лорди. Kiss Forever Band. И культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. С 27 по 30 июня. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: А итак, друзья, 22.11 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами Димка Ехидный Конь. Вот, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Вот, пишут тут: Дим, да не ори ты так. Да мы тут просто нервничаем. На самом деле, наш замечательный провайдер нас сегодня заставил чувствовать себя моральными уродами. Вот, потому как готовились, старались, вот, и такая вот жопа. Ну да ладно. Одно радует, что не мы виноваты. Лучше бы мы сегодня нажрались. У нас сегодня вообще весь день такая витала мысль над головой: выпить или не выпить. Решили не бухать. Вот, так что как-то так. Вот, ну и что,
2: перейдем. Давай зачитаем комментарии все-таки.
1: Давай мы сразу с вопросом решим. Да, вот написали нам, что на Осле мы поедем,
2: на Запорожце, на Ниссане, но ближе всех оказался к правильному ответу Артур.
1: На Осле мы поедем,
2: на Запорожце, на Ниссане, но ближе всех оказался к правильному ответу Артурчик,
1: да. Он приблизился, ну это я не знаю, защита.

0: просто в сердце отдала мне ключи, говорила, сказала, на, Зухер рысач, а потом кричала, Зухер, тут ямки, ты не на джипе, Зухер, тут ямки, машина маленькая. Вот, но в итоге кое-как доехали. Вот, ладно, по поводу трека, но я не знаю, что тут такой прям ажиотаж создался. Обычная девчачья группа, по-моему, ничего нового, ничего плохого не было, но ничего такого, чтобы прям вот особо хорошего я тоже не услышал. Ну, обычная среднестатистическая девчачья группа, их сейчас очень много.
1: Ну, не соглашусь, Захар, ну, я с тобой не соглашусь.
0: На это у нас и есть диалог, чтобы соглашаться и не соглашаться. То есть я вот сказал свое мнение, я ничего такого вот прям ух не услышал. То есть, ну, хорошо, да, неплохо, да, вкусненько где-то. Наверняка там есть еще вкуснее треки, но вот этот трек меня, скажем так, не впечатлил. Вот смотри, пишут Мара, пишут на Мару похож, где-то было еще кто-то там, Мураками. Но вот мне кажется, ребят, вот смотрите, вот вы равняете, да, обе две, Мураками, Мара. На самом деле поют девчонки, поющие рок, они в принципе все одинаковы. Звучат, приблизительно одинаково звучат. Единственное, что там у них разные, это, наверное, текста, подача, и кто сиську покажет, кто не покажет. Вот и все. А так, в принципе, они звучат все более-менее одинаково.
1: Ну, я думаю, Захар, не будешь спорить со мной, что из пяти групп, которые сегодня у нас прозвучали, групп, которые победили в голосовании и будут выступать на Малой Ярославце, на Малой сцене, это лучшая.
0: Из пяти, да,
1: наверное, это лучшая группа. Пяти,
0: да.
1: Ну что? В принципе.
0: Пять групп.
1: Вторые пять групп,
0: а
1: теперь уже пять плюс один, да. Это те группы, которые я тщательно отбирал. Группы, за которые я перед вами ручаюсь. Ну и посмотрим, насколько они вам понравятся.
0: Ну, я-то еще ни за что ручаться не буду. Я сейчас вот тут буду правду матку резать, да. Вот, хоть мне и сказали тут давеча, что говорю я в основном всякую фигню, но, по крайней мере, я говорю то, что думаю. Вот, ладно. Итак,
1: ну, и еще хотелось бы попросить наших уважаемых слушателей не срать в Зухерчате. Ну, надоели уже. Не надо сраться. Давайте слушать музыку и все комментарии непосредственно по музыке.
0: Да, ругайте нас. Если вам охота обосрать музыканта, ругайте нас. Не надо в душу плевать, потому что, на самом деле, ребята все стараются, все делают. Просто, ну, у них, у кого-то так получается. Кто-то так видит этот мир, да, то есть, ну, тут, я считаю, бессмысленно. Можно высказать свое мнение по теме, а вот просто взять и обосрать, это очень просто, на самом деле, но очень больно.
1: Итак, переходим к основной части нашей сегодняшней программы. И сразу же географию вам зачитаю. У нас уже прозвучал «Кот в мешке» из города Смоленск. А на очереди у нас два трека из Киева, два трека из Питера, ну и на закусочку плюс один из Тульской области. О нем чуть позже. И у нас сейчас пойдут сразу два трека подряд из Братской Республики Украина, из города Киев. И участник, который сейчас у нас прозвучит, это Александр Галицкий с композицией «Достали». Что это за человек? Творческая деятельность Александра началась...
0: Подальше от микрофона, да, я громко слышу.
1: Я буду...
0: Слушай, ну вот ты можешь себя убать, в первый канал ты воткнут.
1: Вот
0: не-не-не-не, вон первый канал, нет, левее, самая левая ручка, вот она, чуть-чуть ее, вот так.
1: Итак, творческая деятельность Александра Галицкого началась очень и очень давно. В детском саду номер 5 он был солистом и читателем детского самодеятельного коллектива «Солнышко».
0: Теперь тебя вообще не слышно.
1: Да что ж такое-то? Так вот, переходим дальше. В школе Александр был участником школьного ВИА. И с 92 года он начал заниматься концертной деятельностью в составе разных провинциальных команд. В 1994 году Саша победил с группой «НАТО» на российском фестивале вокально-инструментальных коллективов «Приволжье-94». А в 2000 году солист и автор песен Саша в киевской группе «Тотем», где он и записал первый альбом и снял первые свои клипы. 2002 год. Второе место на фестивале «Перлини Сезону». Это украинский фестиваль. Не знаю, что за фестиваль, но такой, видимо, есть. 2003. «Тотем» участвует в Таврийских играх. 2006 год как раз именно была создана группа «Парад планет». И Саша сейчас продолжает концертную деятельность уже под названием именно Александр Галицкий. 2009 год. Сольный проект с альбомом «Галицкий». Ну и, собственно говоря, сейчас Саша продолжает свою творческую деятельность, выступает, записывает свои песни. И композиция «Достали» мне очень понравилась. Давно она у нас была загружена на неформатное радио, и наконец-то дошли до нее руки. Мне эта песня понравилась, но подробнее об этой песне поговорим, когда она у нас в эфире прозвучит. А сейчас следующий вопрос. Следующий вопрос.

0: А у нас, подожди, у нас с тобой 2 балла ушло в зрительный зал.
1: Почему 2? 1.
0: 2.
1: Как же 2?
0: А, 1.
1: 1.
0: 1.
1: 1.
0: А ты метишь же куда-то,
1: да? Мечу. 3 балла у нас у Миши, 1 у Артура.
0: У нас котейка, как моя собака Лавр. Он выходит, начинает деревья метить, а Дима, он треки метит.
1: Так
0: вот. Вопросы метит.
1: Вопрос такой для разгрузочки.
0: А куда он метит?
1: Сегодня
0: я сейчас ему
1: отмечает
0: подправлю.
1: Свой день рождения
0: что-нибудь
1: фронтмен
0: подправлю.
1: Одной известной рок-группы.
0: Он в карман прячет.
1: А, что это за человек? Эта группа всем хорошо известна. Пишите в Зухер-чат. А пока слушаем Сашу Галецкого.
0: Я даже вопрос не понял.
1: Фронтмен одной из рок-группы российской отмечает свой день рождения. Что это за человек?
0: А, когда?
1: Сегодня.
0: Сегодня. Вот, все. Давайте, начинайте, пишите, а мы ставим, какая группа?
1: Итак, Александр Галецкий, композиция «Достали», Киев.
0: Поехали, Киев. Киев, достали.

0: Самый масштабный моторок фестиваль Мото Малоярославец Russian Bike Week с 27 по 30 июня. Хедлайнеры: Лорди, Kiss Forever Band и культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мотошоу. С 27 по 30 июня в 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Друзья, 22-23 на наших зеленых системных. По ходу дела, билеты, кроме Мишани, никому просто и не нужны. Вот, и смотрите, так как 5 у нас проходные, осталось у нас 3 вопроса.
2: А у Миши уже 4-й балл.
1: А совершенно верно. Уже 4-й
2: балл. У Славы Петкуна сегодня день рождения, с чем мы его и поздравляем.
1: Славик, тебе здоровья, вот, а все остальное наворуем. Все остальное херня, приложим.
2: Ну и непосредственно по треку. Очень удачно, кстати, трек прозвучал. Ребята, достали. Не забывайте, зачем вы сегодня здесь собрались. Вы собрались послушать приятную, хорошую музыку,
1: да,
2: и ее обсудить.
1: Давай, закрывай эту тему, не будем сраться, давайте жить дружно. Вот, ну и что, мы, наверное, с вопросами завяжем, да?
2: Ну, еще один вопрос зададим.
1: А шансов уже нет.
2: А шансов нет уже, да?
1: Уже ни у кого нет шансов. То есть, в принципе, Мишаня огреб 2 VIP-билета на Малоярославец. Мишаня, ты поедешь или ты готов кому-то
2: он
1: подарить?
2: Он едет, потому что он там выступает.
1: А, он вот так ему они...
2: Почему же? Он возьмет с собой двух друзей.
1: Ну да, он кого-нибудь возьмет. Ну и все тогда. Тогда все. Короче, первая пара билетов, вопрос решен. Она ушла.
2: Итак, поздравляем барабанщика группы КПД Мишу с приобретением 2 VIP-билетов на халяву. И эти 2 VIP-билета Миша может получить. Свяжись с нами после программы, Захар тебе объяснит как.
1: Вот, Захар тебе объяснит как. Ты знаешь, как это сделать? Ты мне в личном сообщении напиши свой телефон, вот, и я тебе сам позвоню и объясню, как, чего, где и почему. Вот.
2: Ну давай их трех обсудим,
1: с
2: да?
1: С первой парой попрощались билетов. Да, ну давай мы еще скажем, что у нас осталась вторая пара VIP-билетов. Вот, есть у нас такая группа на ВКонтакте, есть группа «Неформатное радио», и там положена тема. Кстати, вот кто сейчас в Зухерчате, опуститесь на 2 темы ниже. Вот. И вам надо просто перепостить на свою стенку вот это сообщение. И в конце, где, ну, ближе к концу эфира, мы из перепостивших выберем случайно совершенно одного человека, воспользуемся каким-нибудь онлайн-сервисом, запишем все это на видео, чтобы не думали, что мы тут что-то барыжим, да. Вот, и в конце эфира вручим еще одну пару VIP-билетов. Вот, ну, а по треку что могу сказать? Что могу сказать? Я бы сделал... Там чуть-чуть аранжировочка хромает.
2: В чем?
1: Там, знаешь, вот есть такой момент, то есть вот оно идет, потом оп, и вот неправильно там. Вот сам припев, мне кажется, там было бы ни хреново переделать. Вот, ну, опять же, на вкус и цвет все сосиски разные, да, поэтому, ну, давайте, слушатели, вот вы что думаете по этому поводу?
2: А вот слушатели написали, что, смотрите, легкая музычка непринужденно может служить фоном для одиночной прогулки по солнечному городу. Далее у нас были еще комментарии. Поднимись повыше.
1: Ну вот, прозвучала хорошая песня.
2: Еще выше.
1: Так...
2: Что-то как-то дюже мягко и нежно, не?
1: Ну, а тут никто не утверждал, что там должно быть жестко. Ой, стоять, Зорька. Вот, итак, кто это у нас?
2: Это давай, следующий участник.
1: Давай мы следующего участника вернем на место в плейлист. Вот, запихаем сюда, вот так вот. Оп, потом, оп. Смотрите, какой я умелец, да? И опять вернем на место бэкграунд. Бздынь. Поехали. Вот. Прям все в онлайне, все вживую. Вот спрашивают, прошла ли у нас гроза. Ну да, вроде прошла. Надеюсь, больше обрываться у нас не будет.
2: Я тоже на это очень надеюсь. Только успокоились.
1: Мы только бросили нервно курить, а сами сидим, пыхтим 4 сигаретами. Вот, нервничаем. Ладно, объявляю следующего участника.
2: Ну, так скажи, тебе понравилась песня-то, не понравилась?
1: Она пролетела, вот, знаешь, как фанера над моей головой. То есть, ну, она, я ее услышал, но я ее второй раз не буду включать, потому что, ну, не зацепило. То есть, я не говорю, что она плохая, но вот мне там не хватает именно... Вот там есть вот эта дырка какая-то, именно в аранжировке. И вот именно вот в том месте, где он начинает петь «Достали», я бы там сделал чуть-чуть... Да, вот, смотри, вот, Артур, ты высказал мои... Ты высказал мои мысли. Вот если говорят «Достали», то должно быть жестко. Вот. И там вот есть такой провал, который он диссонансом идет по всей песне. То есть песня идет, потом хочется, что вот оп, а там нету. Ты что-нибудь понял, нет?
2: Ну, я понял.
1: Вот, ты понял, ну, значит, и слушатели поняли. То есть вот это что, а так, в принципе, нормально, чего? Ну, сведено хорошо, голос хороший, сыграно ровно, там... В принципе, ругать не за что, кроме вот аранжировки, то я не ругаю, просто высказываю свое мнение, что ну я бы сделал по-другому. Следующий.
2: Ну что, следующий у нас участник. Вопросов больше не будет, потому что Миша выиграл билеты. Захар с ним обязательно свяжется. Так вот, следующий участник у нас также из города Киев. Также очень интересный и красивый трек.
1: Слушай, а тебе салом взятку отправили, да?
2: А, горылкой.
1: Горылкой? Ты же не пьешь.
2: Ну,
1: ты же не пьешь,
2: в баре постоит. Постоит в баре. Так вот, следующий наш участник, тоже из города Киев. Группа «Неспроста» и Денис Блащинский. Композиция называется «Алиса». Так вот. Накануне своего 10-летнего юбилея, у них в этом году 10-летний юбилей, киевская рок-группа «Неспроста» вышла на новый виток своего творчества. Качественно изменив звучание, подачу материала, но оставив неизменное главное – смысл, которым наполнена каждая композиция, социальность поэзии и превосходство содержания над формой. Ну вот очень красивый у ребят, очень красиво они написали, в своем пресс-релизе. Когда-то Саша Башлачев говорил о том, что главная беда подрастающего поколения музыкантов в том, что за вопросом «как?» они забыли, зачем играют. И вот в группе «Неспроста» об этом постоянно помнят. И в этом смысле музыка команды, начинавшаяся как акустический проект, по-прежнему находится на стыке рок-музыки и авторской песни. Продарифы стали жестче, анжировки богаче, а драйва больше. Абсолютно согласен. И вот над формулировкой собственного стиля музыканты не заморачиваются, поскольку никогда не ограничили себя жанрами и форматными рамками. Творчество этой группы – это интеллектуальная музыка, которая реагирует на актуальные проблемы общества и поднимает вопросы, интересующие каждого живущего в украинских реалиях. То есть, если человеку нравится, допустим, творчество Юры Шевчука, Бориса Гребенщикова, Владимира Высоцкого или, допустим, группы Queen, если человек что-то слышал о Бродском, Камю и Пелевине, он наверняка найдет, что почерпнуть из композиции данной группы. Потому что для самих музыкантов это не просто имена и не просто пустой звук. Я так думаю...
1: Вот давай такое в пресс-релиз... Надо как минимум соответствовать. Но
2: ребята соответствуют.
1: Давай послушаем.
2: Я уверен, что ребята соответствуют.
1: Итак, объявляй.
2: Итак, киевская группа «Неспроста». Композиция «Алиса».
1: Поехали.

0: Ну, что я могу сказать? В принципе, кандидат. В принципе, кандидат.
1: Кандидат на что? На ротацию?
0: На пятерочку. На... Ну, вот я не слышал еще остальных, да? Вот. Но вот за эту группу я, наверное, проголосую в голосовалке. Это будет одна из галочек. Вот. Пишут тут, смотрите, вот по поводу Стейнберг, виртуал-гитариста. Эдик, слушай, ну, дружище, ну, мы живем в компьютерную эру, да? И... Ну никак без этого, понимаешь? Ну никак, ну сейчас все этим живут, особенно люди, которые сами пишут музыку, которые не имеют возможности писаться в студиях. Поэтому вот я думаю, за это нельзя. За это нельзя цеплять человека. Почему? Я тебе объясню. Это слышат только те, кто этим занимаются. Вот, то есть ты это слышишь, я это слышу, ну там еще 100-200 музыкантов это услышат. Но я больше чем уверен, что на 90% люди пользуются теми же самыми примочками. Вот, поэтому это вообще не обсуждаемо. Я считаю, что нельзя за это человека судить. Вот, мне понравилось. Вот, в общем, вот я обычно никогда не слушаю отдельно слова, отдельно музыку, там отдельно вылавливать что-то. Вот общая картина мне понравилась. За эту группу я галочку поставлю завтра в голосовалке, поэтому вот. Пишите, что вы думаете по этому. Кстати, вот хочу поздороваться с вновь прибывшими ребятами. Ребят, вот спрашивают, что перепащивать, что чего. Надо, мы уже две пары билетов, два билета, одну пару мы уже вручили. VIP-билеты на Малый Ярославец. У нас осталась еще одна пара VIP-билетов. Вот, кто ее получит? У нас в группе неформатного радио на ВКонтакте прям прикреплена тема. Ей надо поделиться на своей стенке. Вот, а ближе к концу эфира мы выберем случайно человека из поделившихся и вручим этому человеку два VIP-билета на Малый Ярославец 2013. Завтра стартует фестиваль. Вот, но мы туда поедем, наверное, в пятницу с коняшкой.
1: Не могу не удержаться, зачитаю один коммент Ваське. Вот Дмитрий прислал: можешь Ляписа включить. Дима, Ляписа не только включить, Ляписа можно услышать вживую. Перепост делай, если тебе повезет.
0: Если тебе повезет,
1: увидишь, услышишь Ляписа в Малой Ярославце.
0: Вот,
1: бесплатные VIP-билеты.
0: Сегодня мы не выполняем заказы, ребятушки, кто только что к нам подключился. Сегодня у нас среда, программа 5+1. Коняшка отобрал треки, вот, и мы их все вместе слушаем и обсуждаем.
1: Ну что, комментарии.
0: Вот, Артур пишет, я тоже проголосую.
1: Бардовские нотки, это Вика пишет. Артур пишет, зачитай, Захар.
0: Чувствуется хардовая основа припева, люблю рваный ритм. Спета интонационно, в солике маловато передержки. Такое чувство, что играл соло-сессионщик, а так хорошо. Ну, скорее всего, просто это человек-оркестр. Мне так, вот я так подозреваю, что человек делал все сам.
1: Нет, это полновесная группа.
0: Полновесная группа? Ну,
1: совершенно верно.
0: Значит, солиста вызвали сессионщиком. Главное, что не вокалиста. Вот. Но вот мы с Артуром уже точно туда будем голосовать.
1: Ну, подведу итог киевскому блоку. Лично мне эти две песни
0: лично
1: очень и очень
0: тебе
1: понравились.
0: Горылки.
1: И что предыдущие композиции достали, и что эта композиция про Алису, они мне очень полюбились, и я однозначно за эти две песни буду голосовать.
0: Вот, ну и что, едем дальше.
1: Едем дальше. И вот сейчас у нас прозвучит очень
0: вот
1: интересный исполнитель.
0: Вот все, кто кричали попса, вот сейчас будет попса.
1: Нет, да. Сейчас попсы не будет, немного другой трек. Я что хотел сказать, что неформатное радио позволяет не только музыкантам, которые имеют полновесные группы, выступают на больших площадках, на фестивалях, проявить себя, да, но мы даем возможность проявить себя также людям, которые, ну, не обладают полновесным составом, которые играют, ну, для себя, для друзей, для не очень большой аудитории. И вот данный участник, который сейчас прозвучит, Мария Машук, она именно из этого числа. Очень творческий человек, очень красивые лиричные песни. И,
0: песня... я, наверное, перепутал, да, с другой девочкой.
1: Да, наверное, перепутал.
0: Ну,
1: так
0: может
1: вот,
0: быть.
1: Песня цепляет сразу. Я сейчас нахваливать не буду, просто зачитаю информацию о данном исполнителе.
0: Только поменьше, у нас осталось с тобой 20
1: минут. Хорошо. Так вот. Почему Мария Машук? Ну, это псевдоним по названию Двуименной горы на юге страны. Ну, соответственно, как бы зовут Машу Маша. Поэтому такой псевдоним.
0: Почему Машу зовут Машей?
1: Поет она с детства, нот не знает, но абсолютный слух. Выросла на битлах и бардах. Ни разу не пела в электричках, но за 15 минут пения в метро сорвала голос. Значит, тексты пишет одновременно с музыкой, называет это песенным образом. Была бэк-вокалистка питерской рок-группы «Претензия».
0: Еще раз, пожалуйста, про метро.
1: Ни разу не пела в электричке, но за 15 минут пения в метро сорвала голос.
0: Охренеть, что она там пела вообще?
1: Не знаю.
0: Зачем?
1: Так
0: зачем?
1: Вот, слушает Маша разную музыку, и бардов, и рок, и рэп, и фолк, и джаз, и даже дабстеп. Ну, непосредственно трек ставим в эфир, меньше говорить, больше ставим песен. Итак, Мария Машук, композиция «Она спит», Санкт-Петербург.
0: Она
1: поехали.
0: Она спит, поехали. А мы не спим, мы еще тут.

0: Самый масштабный моторок фестиваль Мото Малоярославец Russian Bike Week с 27 по 30 июня. Хедлайнеры: Лорди, Kiss Forever Band и культовые отечественные группы. 4 дня, 2 сцены, 100 музыкальных коллективов. Каскадеры, воздухоплаватели, мотошоу. С 27 по 30 июня в 90 километрах от Москвы, город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Так, ну, что сразу вот... Машка, ты, если нас сейчас слушаешь, вот, прости меня, засранца, но я тебя сейчас ругать буду. Я тебя сейчас буду ругать. Не стиль, а как это правильно назвать? Ритм. Такой ритм тебе не подходит. Ритм текста. Не ритм песни, а ритм текста. Зарываешься. То есть вот когда вот у тебя идет, как оно правильно называется, не знаю, вот ближе к речитативу, когда вот переход идет у тебя, быстро ты пытаешься читать слова, они получаются, они ухо режут. Вот, не твое, Маш, честно. Вот, обижайся, не обижайся. То есть надо или тренировать дикцию, вот, одновременно с дыханием, вот, или как-то избегать таких песен. Вот, ну, а слушатели, смотрите, что написали. Вот, по поводу вокала. Вообще напомнила любимую мной в детстве Наташу Ветлицкую. Такие же сексуальные сочные басы и придыхание. Мне нравится. Так, Артурчик пишет: мне напомнила песню с легким паром. Минус один. По улице моей, который год. Новогодняя елка, кот Мурлыка, милая песня. Годная песня, пишет Наталья. Вот, Серега пишет точно. А, ну это он по поводу ссылок. Это он по поводу ссылок. Вот, в принципе, ну теперь давайте ругайте меня, нападайте на меня. В чем я не прав?
2: Не, ну а что не прав? Собственно говоря, слушатели, в принципе, все едины. Песня красивая, песня интересная. Я что еще хочу добавить? Ребята, все треки 5+1, они есть на сайте Неформатного радио. Если вы хотите что-то сказать исполнителю...
1: Кроме первых пяти, которые у нас были, да.
2: Да. Все треки 5+1 есть на сайте Неформатного радио. Не поленитесь, ребята. Напишите свои комментарии, нажмите
1: да,
2: там на
1: друзья,
2: плюс 5.
1: Да, друзья, вообще давайте как-то этот живее, потому что смысл в чем? Вот вы грузите песню, вот вам интересно, когда вашу песню никто не комментит, да? Я думаю, неинтересно. Так же и вы. Немного это времени занимает. Прошел там в день 10-15 треков, отслушал, написал свое мнение, пошел дальше. Попутно проголосовал за свой трек там 15 раз. Да.
2: А музыкантам, которые выкладывают песни, это все-таки им будет приятно.
1: Приятно,
2: да.
1: И полезно. Вот. Я грешу. Я последнее время, когда Димка начал выбирать треки с неформатки на 5+1, я перестал. Вот, нам подали рандом. Кстати, вот спасибо, Натах. Мы только что обсуждали с Конем, как мы разыграем. Вот именно на рандоме мы, наверное, и разыграем вторую пару билетов. О чем я вообще?
2: О неформатке.
1: А, вот, я перестал комментить. То есть я теперь заглядываю на сайт только после программы 5+1, потому что раньше я все отслушивал. Вот, а сейчас у нас же такая, как это называется, сценарий программы 5+1 такой, что я не слушаю треки до эфира, поэтому я боюсь их услышать, и я сейчас мало комменчу. Вот, сейчас у нас коняшка отдувается в одно рыло, ну и иногда там диджеи наши еще остальные заскакивают. Вот, так что давайте друг другу обязательно слушайте друг друга, обязательно делитесь секретами, там, я не знаю, подсказывайте, рассказывайте, потому что, ну, все мы одинаковые, все мы из одного мяса сделаны, вот, и всем нам это нужно. Вот, ладно.
2: Переходим к следующему треку. Он, опять же, у нас из города на Неве, исполнитель Максим Кузахметов и группа «Клерки». Что хочу сказать, буду очень коротко, потому что время у нас заканчивается. Уже 10 лет функционирует данная группа, к настоящему времени записано больше 50 треков, и ключевое направление нашей музыки, ну не нашей музыки, а группы «Клерки», да, это мелодичный поп-рок. Мне эта песня очень понравилась, иначе я бы ее в 5+1 не отобрал. Ну, а решать вам, слушайте.
1: Поехали.
2: Пишите комментарии. Поехали. Максим Кузахметов, Питер, композиция «Звезда».
1: Ставим.

0: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. С 27 по 30 июня. Хедлайнеры. Лорди. Kiss Forever Band. И культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. С 27 по 30 июня. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
1: Поставил я на бэкграунд Red Alert. Вот у меня первая ассоциация с треком была именно вот эта Red Alert-овская тема. Как она называется? Заглавная, что ли? Сейчас я убавлю немножечко микрофон. Вот, первая ассоциация была туда. Вот, пишут многие в чате, что да, Рамштайн. Так, что тут написали нам еще? Спета ровно, сыграно ровно, 100% хит, если бы они написали это сами. Вот, так, что тут у нас еще? Попсовенко, но движово, басов бы накрутить.
2: Виктория пишет, я за, Алиса, Рамштайн вдохновляют ребят, на мой вкус лучшее за программу.
1: Эта песня должна отрывать все.
2: 100% хит, Артур
1: вот,
2: пишет.
1: Димка пишет, ничего так с пивком потянет. Ну, может быть. Ну, качнуло. Но меня, наверное, на почте все-таки Red Alert-то качнуло. Я ничего плохого про этот трек сказать не могу. В принципе, я далек от такой концепции, но этот трек неплох.
2: Достойно, достойно.
1: Да, вот, слова я не слушал специально. И хорошо, наверное, что не слушал.
2: Ребят, и еще такой вопрос для всех слушателей, коротенький. Вот сравните. Первые 5 групп, которые у нас прозвучали, это группа, которые победили в отборе на Малый Ярославец. И теперь 5 групп, которые прозвучали у нас 5 плюс 1. Есть ли разница? Что вам понравилось больше?
1: Вот и как. А это в голосовании, они и расскажут. Вот
2: ну уже... ладно, хорошо.
1: Голосовалка все решит. Кстати, у нас в голосовалке будет 2 победителя, потому что у нас получилось сегодня 10 конкурсных треков.
2: 11.
1: Да? 11. Вот, соответственно, завтра появится голосовалка, там будет у нас 2 победителя. Вот, запись эфира точно так же появится завтра на нашем сайте неформатная.ру. Вот, там все найдете. Вот, ну и, в принципе, поехали дальше.
2: Итак, едем дальше. Теперь у нас плюс один. Традиционно из Тулы, из Тульской области.
1: Смотри,
2: треки.
1: Смотри, мы сегодня на 2 часа затянули.
2: Ну, ладно, я буду очень коротко, краток и лаконичен. Не так давно выступала моя группа «Ехидный конь» в славном городе Новомосковске. И впервые услышал там молодую, но, на мой взгляд, очень перспективную команду. Называется ребята «Истерика».
1: Перспективную команду.
2: Ребята очень молодые, но мне их треки понравились не только даже мне, с нами приезжали наши фанаты и фанатки, они тоже оценили данную группу и даже хотели 30 числа прийти на рок-фестивале в Криволучье, чтобы именно послушать «Истерику» из Новомосковска. А там объявили о том, что с администрацией какие-то были траблы, и поэтому концерт принесли на август. Ну ладно, сейчас
1: отменили
2: речь...
1: вообще концерт.
2: Да, отменили, принесли на август. Так вот, сейчас речь не об этом, сейчас речь о группе «Истерика». Очень колоритные ребята, активно на сцене себя ведут, экспрессивно, энергично и, ну, действительно прокачивают зал. Молодцы. Группа молодая, но у нее все впереди. И этот трек, ну, прозвучит на самом деле в какой-то мере даже авансом. Потому что ребята только начинают свой творческий путь, но даже по данному треку можно судить о данной группе, что группа действительно перспективная. Группа «Истерика» из города Северозагонск.
1: А Северозадонск это же где-то...
2: Это недалеко от Новомосковска, это Донской Северозадонск, Новомосковск.
1: А где эта куность? Да недалеко от Майкса.
2: Ну так вот...
1: Тульская область.
2: Ребятам большой привет передаю. Еще раз повторюсь, они мне очень понравились. И думаю, что не последний раз мы играли с ними на одной...
1: Истерика или Истерика?
2: Истерика.
1: Вот пишет, смотри, из Новомосковска «Истерика». Нифига не из Северозадонска.
2: Но у них было на сайте написано «Северозадонск».
1: Вот, ребят, шукайте свой сайт, там поправляйтесь.
2: Нет, это наш сайт, на неформатке они залили.
1: А, на неформатку вы залили, написали «Северозадонск», так что, ё-моё.
2: Ну что?
1: Сами виноваты.
2: Ну что, песня называется... Под влиянием, и ставим.
1: Сейчас мы выясним, под влиянием чего. Поехали.

0: Ну вот и все, друзья. Закончилась программа 5 плюс 1.
1: Она еще не закончилась, мы не зачитали комментарии.
0: Да я хотел просто по-бырому выключить и оставить 2 билета. Вот, видишь, ты всех опять обломал. Ладно, ну, могу сказать, что это вторая группа, за которую я поставлю галочку. Вот, ровненько все, чистенько, мне понравилось. Хоть я и не люблю такой стиль музыки, вот это, наверное, будет вторая моя галочка в голосовании.
1: Только вторая, больше ни за кого?
0: Наверное, да. Наверное, да. Наверное, вот из 11 треков сегодняшних я поставлю галочки только за две группы. Хотя, друзья, вы можете поставить хоть все 11 галочек. Вот, голосовалка появится завтра на нашем сайте. На неформатная.ру. Вот, так, ну что, комменты будем зачитывать?
1: Конечно, конечно.
0: Давай зачитывать. Так, смотри, ну давай снизу прям
1: давай
0: читать.
1: Давай снизу.
0: Вот, Зухер согласен. И делать, ну да, да, вот я про то же самое. Так, да, буду голосовать за них тоже. Так, к игре. Это нам неинтересно. Вот, на басу опытный чел. Соляк жир.
1: Фирма.
0: Фирма, круто, лучше. Классный голос, офигенная музыка. Нравится, как лязгает верхушками бас. Лучше.
1: 18+.
0: 18+. Не, это к слову заебись.
1: А.
0: Вот.
1: Артур пишет, меня чуть не задел.
0: У меня громкое взрывной волной
1: обдало.
0: Вот, так, музло на седьмую расу похоже. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Ну, я не знаю, я эту песню... Да нет, вряд ли, от Нирваны далеко.
1: Нет, Нирвана далеко.
0: Далеко. Вот, ну и в принципе всем по так. Смотрю, что Ваське написали. Так что му не было, поэтому передача не закончилась. Да, нет, во-первых, му не было. Во-вторых, еще мы же будем сейчас вручать 2 билета, понимаешь. Вот, итак, барабанная дробь. Все замерли. Или ты что-нибудь потрещишь? Давай ты потрещишь,
1: ну, давай,
0: а я пока
1: немного
0: подготовлю видеокамеру. Мы сейчас все это дело снимем, чтобы потом не было к нам претензий никаких, типа, вот вы там подставных каких-то назвали. Так, сейчас я тут все отрепетирую, трещи.
1: Итак, дорогие друзья, для тех, кто нас слушает сегодня впервые, каким образом будет проходить голосование? Завтра на сайте Неформатного радио появится запись этого эфира. К этой записи будет приложена голосовалка. В данной голосовалке будут представлены 5 треков победители отбора на Мото Малый Ярославец и 6 треков из 5+1. Голосовать можно хоть за все сразу, хоть за одну, хоть за несколько треков. И в итоге на следующей неделе, в среду следующую, в 9 вечера мы подведем итоги, и первые 2 места, они попадают в ротацию Неформатного радио прямиком, как победитель 5+1. Вроде бы все.
0: Вроде бы все. А теперь я Димону отдаю камеру.
1: Да.
0: Он кладет микрофон, чтобы ему ничего не мешало. То есть смотри вот сюда, и чтобы основное все было видно. Да? Вот этот вот хрень ближе дальше умеешь, да, пользоваться. Только ты направь поровнее, чтобы видно было все. Вот, смотрите, друзья, поделилось новостью 34 человека. Я на самом деле думал, что халявных билетов захочется большему количеству людей. Вот, сейчас мы снимаем весь этот процесс на камеру. Вот, и смотрите, вот я прокручиваю вниз всех поделившихся. Первые вот Бастон, Чат Зухер, Захарычи. Короче, участники с номерами 1, 2, 3, 4, 7, 8. Не, это группа. Это группа, да, но это не человек. Вот, они не участвуют. Они не участвуют. Вот. Короче, если выпадут у нас в этом в рандомайзере цифры 1, 2, 3, 4, 7 и 8, мы будем рандомайзер запускать еще раз. Вот. Теперь я захожу вот на этот гребаный онлайн-сайт. Вот у нас здесь цифра 1. Максимальную цифру ставлю 34. 34 нажимаю генерировать. Сделай покрупнее, чтобы видно было. Вот так вот. Вот. Вот. Мы тут с коняшкой, как 2 крутых видеооператора. Цифра 28. Цифра 28 выпала. Сейчас все ринулись считать. Так, отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8. Это у нас... Не, я не сбился. 8, Зухер. Не форматка. Не участвует. Вот 9. Антонио, давай мы покрутим вниз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Артур Рок. Так, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ольга Ревякина. Так, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Грыша! Грыша самый поздний участник. Вот, Грыша Лопаткин у нас выиграл два VIP-билета на фестиваль «Малый Рославец», который начинается завтра. Все, билеты ушли. Нажимаем на камере «Стоп». Так, где у меня эта кнопочка? Да все, уже ставь ты ее на стол. Вот, нажимаю «Стоп». Все, победитель зафиксирован. Грыша у нас огреб два билета на «Малый Рославец». Грыша, напиши мне в личном сообщении свой телефон. Я тебе обязательно позвоню, расскажу, как, чего, почему и зачем. Вот, что касаемо программы 5 плюс 1, мы уже 4 минуты как пересидели. Пересидчаты мы. Вот, Анжелка просит маленькую просьбу, но для меня она большая. Анжел, если это касаемо треков, то уже все, ты уже не успеваешь, потому что мы сейчас будем делать вам аривидерчи, говорить. Вот, и говорим мы вам... Давайте дадим слово Димке.
1: Ну что, ребята, несмотря на наши технические сегодня неполадки, связанные с провайдером...
0: Сегодня все было против нас.
1: Да, сегодня все было против нас, но тем не менее прозвучали треки. Когда пошло 5 плюс 1, все вроде бы как нормализовалось. И ждем от вас голосов. Ждем от вас голосов. Уже завтра появится голосование. И напоминаю еще раз музыкантам и посетителям. Ребята, не стесняйтесь, комментируйте те треки, которые прозвучали активно на сайте Неформатного радио. И музыкантам будет приятно, и если вы прокомментируете, надеюсь, что акт вежливости музыканты тоже сделают, к вам на страничке зайдут и тоже ваши треки прокомментируют.
0: Ну и еще раз объявлю победителей сегодняшних. Первый у нас два VIP-билета получил Миша. Как фамилия, не помню.
1: Миша, барабанщик группы КПД.
0: Вот, поздравляем тебя, дружище. Вот, и второй человек, который у нас заработал трек. Ой, трек, я уже заговариваюсь, друзья. Который поймал еще два билета. VIP-билет, не просто билет, два VIP-билета. Где он? Я его просто кручу вверх список, ищу, где он. Я же ему... Причем он именно сегодня спросил, что перепутал. Вот это действительно счастливчик, ребят. Вот есть бы Грыша Лопаткин. Вот, если ты меня сейчас слышишь, он спросил, что репостить, и в итоге победил. Вот, если ты меня сейчас слышишь, напиши мне срочно личным сообщением во ВКонтакт или на сайте неформатная.ру свой номер телефона. Я тебе позвоню и, в принципе, огребешь два билета. Вот, ну и все.
1: Так, подожди, а откуда у нас Гриша?
0: Откуда у нас Гриша? Непонятно.
1: Просто откуда. Дело-то в чем? Если он откуда-то издалека, зачем ему билеты? Он же не поедет на Малый Рославец.
0: Гриша, ну-ка давай, да, кстати, срочно напиши нам где-то и чего-то. Если тебе эти билеты не нужны...
1: Мы заново разыграем.
0: Нет, то у него сейчас будет возможность вручить их кому-нибудь из своих друзей.
1: Ну да.
0: Вот. Которые поедут на Малый Рославец. Так, Михаил Степанов, вот мне Анжелка подсказывает. Гриша! Гриша нас не слышит. Гриша нас не слышит.
1: Ну ты попробуй по странице посмотреть, откуда он.
0: Там нету никаких контактных данных, поэтому вот как-то так. Как-то... Давай мы сейчас включим еще раз рекламу Малого Ярославца, вот, а я попытаюсь ему сейчас отписаться. Вот так вот.
2: Самый масштабный мото-рок-фестиваль. Мото-Малоярославец Russian Bike Week. С 27 по 30 июня. Хедлайнеры. Лорди. Kiss Forever Band. И культовые отечественные группы. 4 дня. 2 сцены. 100 музыкальных коллективов. Каскадеры. Воздухоплаватели. Мото-шоу. С 27 по 30 июня. В 90 километрах от Москвы. Город Малоярославец. Лучшее место для отдыха. Подробности на motofest.ru. Билеты на концерт.ру. Лицам старше 16 лет.
0: Ну и все, жду ответной реакции. Отписался я Грине в ВКонтакт. Сейчас на всякий случай еще добавлю его в друзья. Ждем, Гришка, мы от тебя ответных действий. Вот, ну или давайте мы все-таки будем завершать программу, потому что неизвестно, подойдет он, не подойдет. Вот, есть у всех То есть мы его озвучили, а дальше, в принципе, судьба сложится так. Или Гришка поедет сам, или отдаст кому-то из своих друзей билеты. Вот, мы вам расскажем об этом в следующем эфире. Итак, меня вы теперь сможете услышать завтра. Завтра же четверг?
1: Да,
0: четверг. Да, меня вы еще завтра услышите. Вот, послезавтра мы с коняшкой уезжаем на Малый Рославец. Ну, а коняшка у нас нарисуется здесь теперь только в среду. Вот так вот. Ну и что, ты будешь что-нибудь говорить?
1: Ну, всем до свидания. Тут Дима пишет: Гринь, отдай эти билеты мне. Дима Садов из Северо-Задонска,
0: я
1: из
0: Новомосковска.
1: Я думаю, он не отдаст эти
0: да.
1: билеты. Не
0: он
1: отдаст.
0: Разберется с двумя вип-билетами. Итак, все, программа 5 плюс 1 закончена. Вот, а теперь говорим вам всем... А, вот, он мне Ваську написал. Гришка, сейчас тогда все, я начну тебе отвечать. Ладно, все, друзья, всем пока, до свидания, здоровья, любви, удачи, счастья. Услышимся с вами завтра в 21.00, и я вам завтра расскажу о судьбе Гришкиных билетов. Вот, все, друзья.
1: Всем пока.
0: Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Добрый вечер, неформатчане. Сегодня 21 марта, и у нас 22 выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Я Сергей Ставроград. Всем привет, всем, кто в чате. Наши завсегдатаи. Всем машем ручкой. Ну что, весна в самом разгаре. Март вступает в свои права и обязанности перехода на хорошее весеннее настроение. И сегодня с нами группа или музыкальный проект, это мы еще уточним, «Протокультура» из Екатеринбурга в лице ее шефа Никиты Половникова. Никита, приветствуем тебя у нас на неформатном радио.
1: Привет всем, кто слушает неформатное радио, кто в чате. Добрый вечер всем.
0: Так, значит, Никита, у нас классическое оглашение твоих прав и обязанностей в эфире, прав и обязанностей гостя. Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласия, задавай и протестуй. Слушай внимательно. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Ты имеешь право, ну так, не совсем обязанность, но право имеешь смотреть в эфирный чат и выбирать вопросы, на которые хочешь дать ответ в эфире. Ну и в заключение, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Да уж.
0: Ну, ничего горчительного. Ну что, да уж. Ну вот всех последний пункт вводят.
1: Ступор такой.
0: Ну, сначала отвлекающие маневры, в общем-то, все такие условия несложные, собственно, беспротестные. Ну, я некоторым гостям задаю вопрос: для вас что такое судьба? А ты сможешь на него ответить согласно первому пункту прав и обязанностей?
1: Ну, судьба, как бы линия жизни человека. Вот, в судьбе бывает...
0: На ладони?
1: Ну, бывает на ладони. У всех судьбы разные.
0: Ясно, не хочешь ты отвечать глубоко и круто. Ладно, вообще начнем мы не с этого, Никита. Вот, а начнем мы с того, что, ну, первым бросается в глаза это название. Протокультура, ну... Прото, в каком смысле? С культурой понятно. И я так понял, что у вас до недавнего времени, в общем-то, назывались культура просто.
1: Вот, ну да, вот мы назывались до недавнего времени культура, но это ну, слишком общее название нам показалось. Вот. Как бы оно такое, ни к чему не обязывает культура. А протокультура мы назвали, ну, кто смотрел... Сериал «Звездный путь», вот там есть такая вымышленная субстанция протокультуры, нам это слово понравилось. И вообще, ну как бы у нас творчество, оно к антиутопии, вот допустим, тексты у нас такие антиутопичные, вот, и поэтому нам кажется, что слово «протокультура» вот именно подходит к нашей концепции творчества, скажем вот так.
0: Ну, слушай, а ты говоришь «мы», давай тогда представляй всех. Ты сейчас один за всех, но давай вот всех представь тогда.
1: Ну, мы сейчас работаем втроем, вот, в основном это студийная работа, вот, с гитаристом Артемом Дудиным и с текстовиком Владимиром Дудиным. Вот, гитарист – это сын Володин. Ну, я хочу еще к этому проекту молодое поколение, свою дочь. Ну, ей сейчас еще 10 лет, она у меня флейтистка, учится в музыкальной школе, играет на флейте. Вот. Будущая рок-н-ролльщица.
0: Ну, там-то не учат рок-н-ролл на флейте исполнять. Или есть у нее склонность такая?
1: Нет, она уже играет вовсю, и нам подыгрывают иногда. Вот сидим, репетируем, и как бы...
0: 10 лет. Нее...
1: Да, все получается. Даже записали, ну, несколько пробных, как бы, песен, и скоро, может, выпустим, сведем, когда все запишем. Хорошенько.
0: Ну ладно, давай тогда по, так сказать, последовательно. Рассказывай историю вашей группы. Это вообще у вас группа или, так сказать, это проект какой-то, в который постоянно кто-то меняется, а кто-то его остается камнем, фундаментом? Ну, я так понимаю, ты каменный фундамент, на котором все это дело строится, и твоя дочка будет еще, так сказать, дополнительным основанием, переходным в другие поколения. А есть история? Я никакого пресс-релиза, ничего не надыбал, не нашел. Все очень так консервативно, скрытно и загадочно. Так что давай. Полный подробный отчет.
1: Ну, эта история длинная. Как бы вообще музыкой я начал заниматься в 14 лет, когда пришел на концерт Цоя, вот, на живой концерт Цоя, и через 3 дня я буквально купил себе гитару, точнее, мне родители купили гитару. Урал, стоила она 25 рублей по тем деньгам. И пошел к своему другу, вот, сказал: научи меня играть. И все, и он меня начал учить. И вот. Потом я создал группу «Затерянный мир». Вот. Это было где-то, ну, я не помню, уже в 96-м году, наверное. Мы выступали на разных площадках, в Свердловском рок-клубе, в рок-центре «Свинкс». Ну, потом было еще много всяких проектов. Вот. А в 2004 году я познакомился с Владимиром Дудиным, вот, с нашим текстовиком. И мы создали группу «Культура». А потом протокультура – это сейчас то, что существует в настоящем времени. То есть, создается в данный момент времени, это в 2009 году.
0: Вот, ух, и по 10 лет уже. Времени.
1: Да, 10 лет. Небольшой юбилей такой.
0: Слушай, ну, у вас это такие долгосрочные планы. 10 лет она все создается.
1: Ну как
0: парни, нормальные зауральские такие, основательные парни, короче. Ну что там, основать так... Нормальные зауральские такие, основательные парни, короче. Ну что там, основать так за 10 лет как минимум.

0: И когда еще нам было, наверное, лет по 18, по 19, и им тоже. Вот, они там репетировали у нас на базе. Ну, с Чечериной пересекались. Так, Джей Туту раньше был клуб такой. Свердловский, они там часто выступали, и там выступали многие группы. Вот.
1: Ну, это в 90-х, я так понимаю, да?
0: Да, это 90-е годы. Вот, там фильм, когда снимался, «Брат 2», как раз там. Вот. В те годы. А сейчас у нас рок-клуб, там никакой особой движухи нет. Вот, все как-то, ну, по своим репетиционным базам, по отдельности. Так что...
1: Один чайф там светится, как Свердловский оставшийся, да?
0: Ну, честно говоря, кто вышел на российский уровень, ну, наверное, да. Апрельский марш у нас куда-то как бы пропал. Настя сейчас, она в Питере с гитаристом, с Белкиным. Вот.
1: Не, я имел в виду там в Екатеринбурге как бы, ну, не... Да вообще сейчас, по-моему, ни один рок-клуб не дышит, не шевелится, какая-то такая одна память как бы о них осталась еще с 90-х, с 80-х и больше ничего.
0: Ну, воспоминания это хорошие как бы, вот.
1: Ну, как бы, что-то они затянулись и как бы ничего не рожают больше. Они вообще существуют сейчас. Я, честно скажу, я не слежу за этим вопросом. Я вот спрашиваю людей, которые с этим сталкивались, и их как бы по жизни, может, еще как-то вот и знакомства соединяют с этой, значит, историей русского рока.
0: Ну, у нас сейчас проходит этот фестиваль «Старый новый рок» каждый год. Там участвуют многие молодые коллективы. Евгений Горенбург, ну, занимается этим фестивалем. Это вот, видимо, что осталось от рок-клуба, а в самом рок-клубе, даже в здании. По-моему, его сейчас там под аренду сдали. Вот. Так что... А рок-центр «Свинс», который раньше существовал, он до сих пор существует. Вот, но я, честно говоря, там давно не был и не в курсах, что там сейчас делается.
1: Да и ладно, есть свое дело, в принципе, да? А ты вообще как, профессионально музыкой занимаешься или это в свободное время от работы?
0: Ну, профессионально я не скажу, потому что профессионально это когда за это деньги платят.
1: Вот. Ну ладно, за что тебе деньги платят?
0: А деньги у меня, конечно, есть основная работа. Вот. Я работаю в компании Pepsi.
1: Вот. Ага.
0: Ну. А музыкой занимаюсь. Ну, получается, конечно, хочется заниматься профессионально. Вот, допустим, я сейчас делаю музыку к документальному кино. Вот, ну как бы мы уже сделали несколько треков, ну саундтреков к фильмам, к документальным фильмам, Мандельштама, Мандельштаме. Ну, эти фильмы еще не вышли, они пока ездят по фестивалям.
1: Вот. Ну, привлекли как? Привлекли за гонорар или по знакомству, как это обычно у нас?
0: Ну, там идет гонорар. Как бы на автора музыки. Вот.
1: Профессионально. Ну, будешь числиться.
0: Ну, я уже есть на Кинопоиске там. Угу. В числе композиторов. Угу. Вот. Думаю, что и дальше буду сотрудничать с режиссерами. И вообще хотелось бы писать музыку для кино.
1: Ну, вот. Это ж надо как-то проникнуться самим фильмом, наверное, или нет, или это музыка отдельно?
0: Ну да,
1: отдельно?
0: Сценарий, конечно, да? Все обдумываешь, вот потом сидишь, коротаешь ночь и с гитарой как бы набрасываешь.
1: На гитаре пишешь музыку?
0: Ну да, я гитарист, вокалист, и в основном, конечно, у меня все идет от гитары, ну а потом сейчас есть много средств, те же компьютерные программы все. Так что наброски.
1: Ну, я понял. Слушай, а слово профессиональный есть же еще и другое значение. Почему сразу все на деньги переводится? Я имел в виду.

0: В первую очередь, конечно, профессионально это, ну, образование, там, как бы, и способности все эти реализовать. Да.
1: Вот. Поступал в свое время в музыкальное училище, оно у нас называется музыкальное училище имени Чайковского, «Чайник». Вот, я туда поступал по классу вокала, год там проучился, а потом что-то, ну, молодость там, разгильдяйство, шатание, и как бы я не закончил, но поступил. Вот, конкурс там был, по-моему, 4 или 5 человек на место, на вокал, на эстрадный вокал.
0: Ох, как тяга еще была, да, в народе?
1: Ну, сейчас, наверное, там точно так же, я думаю.
0: А, ну да, сейчас же всякие эти шоу, «Голос», там еще что-то там прочее.
1: А,
0: да.
1: На ТНТ там,
0: да? Накручивают, да, накручивают в молодежи желание поступать. Да, все, я понял, дальше-то что они делать будут, неизвестно.
1: Ну, я когда-то тоже участвовал в конкурсе, когда приезжал Сева Новгородцев, это ведущий BBC на, ну, Англии, на радио. Вот, и там даже, по-моему...
0: На антисоветском радио еще работал, да, и до сих пор продолжает.
1: Вот он недавно приезжал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, как бы там...
0: Посмотреть плоды своего творчества.
1: Ага. На пресс-конференцию. Вот.
0: Угу.
1: Ну, в общем, такие вот.
0: Такие дела, брат, да, любовь.
1: Такие дела.
0: Качиш напел, да, нам. Слушай, ну вот, я слушал ваши песни. А, кстати, тексты тоже твои или нет?
1: Нет.
0: Это вот те песен, которые на неформатке, там тексты не твои тоже. Ну, там нигде
1: на
0: не указано, просто автор.
1: Все тексты у нас пишет Владимир Дудин. Вот, я с ним сотрудничаю.
0: А, ну да,
1: он 2004 года, да, он очень талантливый, я считаю, поэт. Я тоже писал свои песни, где музыка и текст мои. Но, почитав его тексты, я все-таки понял, что...
0: Так, ну, значит, ты полностью врубаешься в то, что вы поете и делаете. Значит, с тобой можно как с ним говорить.
1: Ну да, конечно, есть у нас определенная концепция. Вот, он приносит текст, как бы, и я делаю музыку. А потом это все. Мы сидим в спорах. Иногда чуть ли не до драки не доходит, решаем, как здесь так сделать, как здесь так сделать.
0: Вот они, вот. Муки творчества.
1: Творческий такие. Процесс, да.
0: Да. Слушай, ну а прото все-таки, прото, как вы сами для себя переводите? Ну, есть там протодиакон, протоиерей, есть прото, там в археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем, так. А у вас это как? Это культура, которая старше всех или важнее, главнее, или что?
1: Да нет, это, наверное, ну, источник какой-то. Вот. Источник, что ли, то.
0: Ну, потому что ты...
1: Творчество.
0: Да. Ты потому что привел... что вы услышали там где-то в каком-то сериале. А что это там было? Источник топлива и, значит, вдохновение для вас в творчестве, да?
1: Ну да.
0: Людям что говорить должно, по вашему мнению? Вот я сразу сказал, что мне как бы главная культура. Я перевел так. Главкульт. Ну, собственно, я не против, чтобы подобное творчество было под таким...
1: Ну, у нас
0: названием,
1: тут основывается как бы еще на научной фантастике, допустим, 50-х, 80-х, там такие писатели, как Саймак, Брэдбери, там, Азимов, вот, там, Евгений Замятин, у него такой рассказ есть «Мы». И как бы вот антиутопия, в общем, дух антиутопии.
0: Ну, вот собственно, оно чувствуется, но иной раз, ну, оно основано как бы на реальности какой-то нашей. Я смотрю, что и слышу, что здесь идет какая-то переоценка, и много я утопии здесь что-то как-то не обнаружил. Вот. Ну, присутствует, конечно, как и у перечисленных тобой фантастов, ну, некая такая обреченность, она тоже, да, есть этот сплин, вот этот вот, не группа в смысле сплин, а вот эта вот грустинка эта. И безнадежка какая-то такая. Ну, слушай, ну давай, ладно. Давай, говори.
1: Ну, в русском роке таких как бы безнадёг очень много.
0: Да дофигища, конечно, да.
1: Да, и в западном. Там психоделик, депресняк. Ну, я не знаю, у нас есть, наверное, какие-то элементы психоделики.
0: Да не то, что есть. Ты прям с языка у меня сорвал, я так сказал, не хотел. Яркий представитель екатеринбургского психоделического русского рока, но со своим, вот как бы со своим, вот свое. Ну, давай, наверное, уже поставим радиослушателям песню. И начать я хочу с песни «Снег». Вот, а потом мы немножко еще и о ней поговорим. Добро?
1: Добро.
0: На неформатном радио, протокультура, трек «Снег».

0: Вот такая вот песня «Снег». И, собственно, она... Вот, вот это вот как раз вот психоделичность, о которой мы заговорили перед ней, так ярко-ярко проявила, да? Но еще у нее есть вот такая общая канва, стезя, которая в других песнях тоже прослеживается. Вот эта вот тяга к какому-то перерождению с зачеркиванием пережитого, перенаделанного, и как бы вместо того, чтобы исправлять то, что сделано нехорошо, а вот просто взять и куда-нибудь свалить, начать с чистого листа, да?
1: Вот, ну да, вот, вот. Тут как раз вот об этом и песня. То, что белый снег у него под ногами, это чистый лист, можно сказать, у него под ногами.
0: Ну, это читается практически прямым текстом. Я вообще про, вообще про эту тему. Откуда это такое? Это вот, ну, раз оно тобой тоже прочувствовано, и понято, и принято, и написана музыка, и исполнено. Есть, скажем так, высоко миссия у этой песни.
1: Мистика?
0: Миссия. А можно и мистику. Все вместе есть там?
1: Ну, там есть и мистика, наверное, и миссия, или как?
0: Миссия, миссия.
1: А, ну, миссия. Это... миссия, да. А, понял, я думал.
0: Да, я не знаю. Нет, я не про Блока.
1: Ну,
0: нет, да, ну, да. Про нашу жизнь будет.
1: Ну, там есть некое шаманство, наверное. Я старался ее сделать такой монотонненькой, и вот специально она как бы, чтобы зацикливалась так маленько в голове.
0: Не, ну она цикли, да. Только снег. Ну, то есть, здесь как бы на места все расставлено, понимаешь? То, что сверху, то, что... Есть земля, и есть то, что между ними, вот этот вот самый человечек, да, который стоит.
1: Вот. Ну, честно говоря...
0: Я вот хочу, да, чтобы ты рассказал мне смысл. Ну, вот историю, вот... расскажи историю этой песни.
1: Ну, просто вот когда...
0: Хоть придуманную, хоть из жизни.
1: Такими, падает такими большими хлопьями. И вот я ехал в машине... Так все красиво, город красивый, и кажется, что вокруг пустота, и ты один. Вот. И все. И вот возникает такое настроение, какое-то чувство одиночества и такой вот свободы одновременно, что как бы можно все начать снова, можно все переделать в жизни. Когда нужно.
0: Наверное, ну, получается песня про надежду.
1: Ну, может быть, это судить слушателю, вот. А вообще, люди же воспринимают, каждый человек воспринимает одну и ту же песню совершенно по-своему.
0: Ну, как это, не по-своему, а на уровне своего, так сказать, мировоззрения и...
1: Ну, да.
0: Готовности воспринимать и переводить ее на свою жизнь. А вот, ну вот все красиво, все чудно в песне, и в конце такой, знаешь, такой кляксовый такой образ, и холодные луны, мутный свет. Во.
1: Ну,
0: это что, в смысле, реально, сейчас все это, сейчас вся эта мечта кончится. Тормоза, очнись.
1: Добавилось такое романтики, да?
0: Наоборот, добавилось холодного душа из мутной луны. Вот что добавилось, на мой взгляд. Ну а вообще. Вообще. Мысли о смысле у нас. У нас мысли о смысле творчества. Ну, ты вот заметил хорошо, что ну, вот каждая песня, она носит в себе, осознает ее творец или не осознает. Вот, понимает он как бы ответственность свою за это, не понимает, неважно. Она несет вот этот вот самый такой вот, возьмем так, в кавычки, шаманский вот этот вот. шаманское воздействие на человека, как он не хочет признавать или там, отвергать, но попадая в музыку, в песню, человек попадает точно так же, как вот под этот самый снег, как под дождь. Ну, собственно, вреда никакого, но человек все равно мокрый остается. То есть его душа попала под струю вот этого влияния. У вас как бы есть, Никита, вот этот вот подход такой осознанный? Чем обдаем?
1: Да. Ну, конечно. Мы сейчас вот, ну, стараемся все делать. Мы продумываем каждую песню. Обязательно продумываем. Даже нюансы продумываем. Вот иногда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит. Или даже как гитарист сыграет. Ну, особенно, конечно, много значит вокал, подача вокала. Вот, песни. Тут тоже...
0: Несомненно, несомненно.
1: Есть как бы группы, для которых вокал, ну, я считаю, ну, особенно вот сейчас современная поп-музыка, ну, как-то он пролетает мимо, и ты не вслушиваешься.
0: Ну, или стремятся за формой, а содержанию вообще не придают никакого значения, к примеру. Или, ну, возьмем наш этот, так сказать, замученный рэп несчастный. Вот, ну, там такой поток непонятно какого смысла и в одной и той же форме.
1: Ну, там тоже есть свои зацепки же в рэпе, как бы. Вот, какие-то зацепки. Но я не любитель рэпа, если вот так сказать. Ну, как-то вот он, ну, не торкает, не цепляет. Не знаю, вот сколько я рэп-групп не переслушивал, вот как-то, ну, это уже дело вкуса, как бы, каждого человека. Вот, кто-то там любит регги, кто-то любит рок, кто-то любит поп.
0: Да, да, дело вкуса и дело уровня его культурного развития, согласен. На самом деле согласен.
1: Ну, главное, пусть каждый, что песня...
0: Пусть каждый выбирает по себе, да.
1: На чувства, на какие-то... Ну, как бы вот если песня вызвала какие-то чувства, то есть, значит, в ней что-то есть. Вот, наверное, ну, так.
0: Есть у вас еще одна интересная песня. Не из тех, которые ты прислал в программу поставить, а она называется «Карфаген». Вот, она следующая прозвучит у нас. А как бы историю создания этой песни, вернее, не историю, а предпосылки и, может, какие мысли, и что побудило ее сделать. Я уверен, что у вас много текстов и песен записано наверняка, ну, не студийно, а так, как бы в черновую много, но это-то сделали. У меня, например, тоже дофигища там под сотню песен, но студийно сделаны там всего там тридцатник. Очень трудно выбирать их. И вот, а эту песню выбрали. Эту песню выбрали, почему и сделали?
1: Ну, ну, она как бы просто, эта песня, она...
0: Для она серьезная
1: песня. Я сейчас скажу, что «Карфаген должен быть разрушен», там такие банальные фразы.
0: Нормальная фраза.
1: Ну, все повторяется снова, снова все Вавилон, снова все Карфаген. Как бы вот, а Discovery телеканал, наверное, все смотрели там. Так что про Карфаген знают, и про Ганнибала знают, и, ну, эта песня может как-то вызвать интерес к истории там древней. Вот.
0: Ну, то есть побудило к написанию песни ее история и переложение на современность какую-то, да?
1: Ну да. Наверное, так. Я даже вот сейчас, ну, не скажу, почему. Ну, просто что-то вот в этой песне. Она у нас, она всегда у нас в десятку входила. Мы вот куда рассылали, там, и на радио, и на лейбл, на какой-нибудь, мы ее как бы вот отсылали в эфир, выставляли на какой-нибудь сайт. А написал текст Володя, вот принес мне, и как бы решили ее записать. Я сидел долго, честно говоря, думал, как ее сделать, в какой аранжировке там. Ну, потом вот пришел к такому варианту. Судить слушателю.
0: Ну, развивай, развивай. Или мне тебя все-таки завалить своими вопросами? Ладно, расскажи про Карфаген. Чем он отличен? Почему он у тебя сравнивается с Вавилоном? Ну, насчет Вавилона все более-менее представляют. Как бы, ну, как минимум у всех легенда о вавилонском там столпотворении присутствует в знаниях. Вот. А Карфаген?
1: Ну, все, наверное, тоже знают, что Карфаген – это древний город, который был разрушен римлянами. Вот. Что тут еще сказать?
0: Ну, не знаю. За что он был ими разрушен? Вообще, Карфаген – это был, так сказать, геополитический противник вообще Римской империи.
1: Вот. Ну, да, и... да, да.
0: Это... Ну, то есть ты всю эту информацию будешь утаивать. Пускай в песне слушает и думает, может, правда, что заинтересуется кто-нибудь. На самом деле. Ну что, тогда давай будем ставить песню «Карфаген». А после нее. А ты во время ее посмотри, может быть, кого-то что-то в чате
1: хорошо
0: заинтересует. Добро. Ну, слушаем песню. Протокультура «Карфаген».

0: Прозвучал трек «Карфаген». Такой исторически напоминающий нам историю и, собственно, а под конец, опять же, переводящий наши взоры на нашу современность и вот это вот противостояние Карфагена, Вавилона, Римской империи. Да, конечно, если глубоко взглянуть на эту историю и переложить ее на современность, то много очень параллелей можно найти.
1: Ну да, а вот кто был на развалинах Карфагена, допустим, в нынешнем Тунисе, вот, тот, это, ну, если бы я там был, мне там не довелось побывать еще, но, может, побываю, вот. Конечно, хорошо бы там было побывать, это все увидеть, вот именно развалины Карфагена.
0: А что сказать могут развалины?
1: Ну, как?
0: Ну, камни. Не знаю, вот на самом деле, а камни имеют какой-то, несут что-то?
1: Ну, конечно, несут определенную энергетику, наверное, там что-то почувствуешь в подсознании прямо, когда туда приедешь, мне кажется. Ну, вот этот красный кирпич там, вот эти, как его там, колонны в виде труб, наверное. Ну, кто видел на фотографиях развалины Карфагена?
0: Ну, я, честно говоря, не смотрел, не видел, не помню. Для меня это другой образ немного. Ну, вот вам, да, как-то здесь хорошо в песне указано, с Вавилоном связанный, рабовладельческая такая, паразитическая, ну, по сути своей, богоборческая, значит, цивилизация. Это цивилизация была своя, то есть определенная цивилизация.
1: Великая цивилизация.
0: Кем? Пифагором? Велика была чекем там.
1: Пифагор
0: оттуда же у нас с Карфагена. Пифагор же, да?
1: Ой.
0: И я, ой, насчет, я так сказал, а сам
1: Пифагора
0: сомневаюсь.
1: Я не знаю.
0: Ну, по-моему, да. Ну, может, я и ошибаюсь. Да неважно. Ну, просто великость ее в чем была на самом деле-то? Вот, например, Карфаген.
1: Ну, это был очень развитый город для своего времени.
0: Вот, торговый, там... морской, торговый.
1: Ну, конечно, торговый, морской.
0: Колониальный. Ну, Римская империя боролась с ними за что? За колонии.
1: Ну, это конкурент.
0: Да, геополитический противник, совершенно верно. В борьбе за...
1: То есть на современный язык это все.
0: За ресурсы, да. Ну, и тут... Параллели с нашей современностью, конечно, немало может быть. Ну, вернемся на нашу землю, любимую, родную. Вот. Как там живется-то в Екатеринбурге, работая в компании Pepsi? И вот ты говоришь, у вас тоже провинция. Почему? Екатеринбург огромный, большой город, современный.
1: Ну да, это город-миллионник, как бы сейчас у нас почти что 1,5 миллиона. Современный город, вот красивый центр, там все эти небоскребики есть современные. Высоцкий у нас есть 50-этажный, там обзорная площадка, можно, стоишь на ней, ветер там, правда, дует, можно весь город как на ладони, вот, очень красиво. Так что приезжайте, вот кто не был в Екатеринбурге.
0: Не, я был в Екатеринбурге, не раз был в Екатеринбурге. Вот. Ну, естественно, я был на Ганиной,
1: ну,
0: Яме.
1: Город хороший сам по себе, но все равно вот уровень зарплат, допустим, вот, не сравнить с Москвой и с Питером.
0: Ну, они и тратятся, наверное, тоже побольше, нет? Кто там
1: а
0: у нас, цены? Ребята?
1: Цены
0: в чате
1: у нас
0: есть
1: такие.
0: Кто-то? А, цены как в Москве, а зарплаты
1: цены,
0: меньше.
1: Да, цены как в Москве, а зарплаты как в Екатеринбурге. Так что...
0: Ну, я больше скажу. Да. Все, что в магазинах сейчас можно купить, на все везде одинаковые цены практически. А зарплаты очень везде разные, да, совершенно верно. Ну, взгляд ли на жизнь, вот... Одна из основополагающих вдохновляющих на такое вот психоделическое настроение в музыке? Нет?
1: Откуда так, истоки? Я, Сергей, не расслышал. У меня тут что-то
0: я говорю...
1: со связью.
0: А, что пропало. Я говорю, вот это вот желание, не желание, а взгляд окрест и констатация неравенства и желание, чтобы это не удручало, не это ли одна из причин вот этого вот вдохновения на вот такую психоделическую музыку? Откуда истоки вообще у тебя вот эта вот музыка? На чем ты воспитывался? Грубо говоря, что до сих пор влияет, или это вот как бы выстрадано каким-то образом?
1: Ну, я воспитывался на многих командах, в основном, конечно, западная классика, там, Dire Straits, Queen, вот такие, Genesis, угу. Вот, а конкретно...
0: Старой закалки ты еще такой, старый этот, меломан.
1: Ну, да... А сейчас, ну, то, что вот конкретно на что она похожа, ну, я даже не знаю. Вот я ее сочинял как от души, вот.
0: И не, так, музыка я... такая насыщенная, полноценная, хорошая, качественная музыка. Это не вопрос. Сейчас что, ничего не слушаю? Я, например, ничего не слушаю сейчас, ну, только так по работе.
1: Вот. Я в основном сейчас музыку слушаю в машине и как бы тыкаю на кнопки, вот так переключаю радиоэфиры и так ловлю песенки.
0: Пытаешься поймать, да?
1: Да, пытаюсь поймать что-то интересное. Ну, очень много всяких треков переслушиваю. И так что я тоже не могу даже сказать, что конкретно сейчас я слушаю. А в свое время, конечно, много разной музыки было переслушано и переиграно.
0: А дочка что слушает?
1: О, дочка.
0: Ну да.
1: Дочка,
0: папа не
1: наверное,
0: знает. Папа
1: Звонкова.
0: Не знает.
1: Звонкова.
0: Ах ты там. Звонкий колокольчик. Какой звонкий?
1: Звонкий глухой, да.
0: Бубенцы звонкие, что там она слушает.
1: Ну, это Палав радио. Там есть такой исполнитель звонкий. Он занимает сейчас место в этом в чатах.
0: Надо же, блин, и меня просветить успели. Когда б я еще про Звонкова услышал.
1: Ну, вот видишь. Рекламу Звонкому, да?
0: А ты спроси, да ну его, нет, мы ему не крал, мы ему черный пиар делаем.
1: А что?
0: Да. А почему дочка слушает? Ты ее спроси, ненароком, случайно. Или ты сам можешь понять, раз ты знаешь, ты слышал, что он поет.
1: Ну, это же дети, как бы, вот они.
0: А ты для детей не хочешь писать? Не? Или слишком это для
1: мы
0: них?
1: Мы попытались один раз написать даже музыку к мультфильму, но этот мультфильм так и не вышел. Вот.
0: Ну... Блин, из-за музыки, что ли? Нет? А чем мультик был? Для взрослых мультик?
1: Нет, мультик. Да я даже не знаю суть мультика. Он назывался «Спортивные истории». Наверное, про спорт. И как бы мы писали к этому мультфильму, вот, песню, специальный текст, музыку делали. Но потом, как всегда, денег не было. Сначала вроде деньги выделили, а потом денег не было, и как бы все заглохло. И съемка мультфильма, я не знаю, может, он сейчас вышел уже на Свердловской киностудии, вот, без музыки, без нашей музыки.
0: Ага, не мой мультик вышел, короче, полностью.
1: Слушай, наверное, к мультфильмам тоже интересно писать музыку, вот как бы надо.
0: Ну, если он снят, наверное, интересно. А вот как бы по сценарию и так вот, как ты сейчас описал, наверное, о спорте я не знаю даже. Но написали, молодцы, это так, это
1: правительски. Мне сценарий не высылали, это было все. Все в начальной стадии развития, как бы, вот.
0: Угадай мелодию, короче, получилось, да? К нашему мультику.
1: А так бы я не отказался написать какому-нибудь мультфильму, если бы прислали сценарий.
0: Ну, поработать. Так, все мультипликаторы услышали на заметку себе. Вот. Никита из группы «Протокультура» сказал, что ему хочется написать мультфильму. К вашему мультфильму музыку учтите и используйте предложение. Так, ну а мы так медленно, но уверенно приближаемся к еще одной песне. «Уже не будет тепла» она называется.
1: Такая весенняя песня.
0: Совершенно весенняя песня. Я ее, да, так она все-таки, несмотря на свое вот такое вот название, она все-таки жизнеутверждающая. То есть тут как бы от противного идет, конечно, но тем не менее эта песня такая позитивная и сделана, исполнена вот в таком вот классическом, как ты говоришь, вот я послушал Цоя и пошел купил себе гитару. Вот в таком простом и общенародном, общедоступном виде и с замечательным смыслом она сделана. Ну, во всяком случае, я так считаю. Кто будет против, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, дочка, слушала эту песню?
1: Конечно, слушала. Ну, почти что все.
0: Она твой первый критик? Она первый твой критик, нет?
1: Потому что я иногда сижу рядом, и она сидит, я тут играю на гитаре, и она знает сразу все мои песни.
0: Слушай, ну мои дети тоже, им какую песню мою не поставишь, им всем нравится, они их все поют, блин. Так что тут это не объективная критика совершенно.
1: У меня что-то обрывается этот, вот тебя, когда голос, конечные фразы, это у меня связь что-то?
0: Это у тебя штекер, что-нибудь со штекером в наушниках.
1: Я почему-то себя слышу.
0: Вот потому что у меня ничего не прерывается, ты не переживай. Вот. Сейчас вот мы уже подходим к завершению эфира, и с тебя требуется некий спич, обращенный к миру. Спич, согласно твоему. К миру. Да. Ну, конечно. Ну, ты же знаешь передачу «Поле чудес». Там все пользуются случаем и передают. Ну, привет. Я предлагаю к приветам присовокупить такую программу «Посыл в мир», в эфир. Вот. Это очень ответственно, и поэтому. Да и случай такой не всем как бы спускается с неба. Время пошло. А потом мы слушаем «Тепла больше не будет». Ты опять нас не слышишь, Никита.
1: Ау.
0: Алло, алло. Ты нас слышишь? Алло.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот сейчас.
0: С тебя передача «Привет». Да, с тебя передача приветов и передача «В мир послания». Фантастическое, как бы это. Фантастический случай. Это останется в веках.
1: Значит. Ну, я не знаю, что передать миру, что мы все как бы маленько разучились слушать музыку, что ли. Вот. Ну. Музыка стала фоном, вот сопровождением там. И я желаю всем наслаждаться хорошей музыкой. Вот, именно хорошей музыкой, если она настоящая, качественная. Вот. Ну и, то есть, если музыка качественная, она не заслуживает того, чтобы быть там придатком, каким-то цветным картинкам. В общем, слушайте больше хорошей музыки. Это мое послание миру.
0: Присоединяюсь. Народ, фильтруй музыку, которую слушаешь. Слушай хорошую. Еще бы кто научил различать. Ой. С детства. Не у всех же папа из протокультуры, например. Правильно? Вот. Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. 22-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас была протокультура и Никита Половников из Екатеринбурга. На прощание мы вам ставим песню «Уже не будет тепла». И услышимся с вами в следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. Всем пока.
1: Всем пока.
0: До встречи.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его, несколько раз менял стиль музыки, который он играл, и, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары, в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем». «Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: одежек прятан он.
1: Клода останется любому, самый смелый заберет.
2: Жизнь вертится по-другому, лишь один у них расчет.
3: Клад останется любому, самый смелый.

почему-то рабыны. После смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной на погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабыны.

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании. Специально для неформатного оставить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании. Специально для неформатного радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

клетки, солнце в ветвях и счастливые лица. Мама на кухне, мам, я в порядке.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня грустна, радости мало, жизнь коррективы внесла.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгар?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Без пары шутиков и как заманчив идеи чудиков. Безумец, гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Alice in Chains! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме, в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Кроты, хомяки, кроты, хомяки, кроты, хомяки, кроты, хомяки, кроты, хомяки, кроты, хомяки, кроты, хомяки,
1: кроты, хомяки.
2: Вот крот, вот хомяк, хрум-хрум, шмяк-шмяк-шмяк. Толпы сбойщик кротов идут на базу хомяков. Ля-ля-ля-ля-ля-ля.

решается судьба народа. Стенка на стенку, рот на хомяка. Война отброса и урода. Война, которая войдет в века. Кровь с автоматом, кровь с пистолетом. Хомяк с ножом и арбалетом. Мясо, мясо, мясо, мясо, мясо, мясо, мясо. Отрубленные ноги, руки, отстреленные головы, хвосты. Кровавые трупы корчатся в муках, вызывая приступы тошноты.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня четверг. Сегодня должна была быть программа чего-то там у Юры Арцизова. А уже второй месяц она не выходит. А сегодня, сегодня у нас очередной отборный фестиваль Revolution. Мясо, мясо, мясо, мясо. Вот именно с этого трека я решил начать. Я так понял, сегодня будет мясо, мясо, мясо, мясо. Привет всем, друзья, кто уже к нам подключился. У кого не ловит FM, слушайте нас по ссылочке. Ссылочка есть на нашем сайте неформатная.ру. Для участников живого эфира, кто хочет общаться живьем, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, уже давно я всех переселил в Discord, потому что ВКонтакт стал в последнее время очень тухлым, потому что его выкупила служба внешней разведки России, и теперь на нем общаться просто, сука, нереально. Поэтому всех зову в Discord. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. Также в группе есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее можно нажать, и там все инструкции есть. Вот, собственно, все. Все рассказал. Привет, мой молдаванский друг Родик. Привет, басист. Привет, Дениска. Кто там у нас еще? Ванька, здорово тебе. Вижу, что присутствуешь. Яков Николаевич спрашивает, что за наркоманство. Это мега крутая песня. Я ей раньше заслушивался, ей уже лет, наверное, ну, 20 точно, потому что, не 20, вру, лет 15, наверное, на неформатке раньше часто она звучала. Витос, здравствуй, дорогой. Олежек, приветище, договор вышлю завтра. Что там у нас, кто еще? Сикарашка, Танюха, привет. Странник, привет. Натаха, здравствуй. Стрела, Морфея, обоим ипостасям, приветище. Фотографию я уже скинул, я к эфиру готов, и сегодня день радио. Сегодня мы изменим правила для участников. Для участников мы сменим правила, пока не придет поздравление с днем радио диджею через Сбербанк онлайн. Собственно, песню в эфир ставить не будем. Вот. И как бы так это, сегодня у нас сколько там, 9 участников. Пойди ж ты, я до следующего дня радио и доживу тогда. Вот, ладно, шутки шутками. А давайте начнем. Итак, расскажу, как сегодня все у нас будет происходить. Во время эфира группы, которые слышат свой трек прямо сейчас в эфире, прям берете и смело кидаете ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Единственное, дублируйте, пожалуйста, и во ВКонтакт, и в Дискорд, потому что у нас народ в основном тусит в Дискорде, но потом все равно в группе все будут смотреть туда, заглядывать и тоже увидят ваши ссылочки. Поэтому дублируйте и туды, и туды. Вот что, голосовать будем сегодня, вот пока идет эфир. В конце эфира подведем итоги, выберем троих участников на финальное голосование, на финальную битву. И что? И что? И что? И зафиксируем результаты. Вот, собственно, давайте начинать. Начнем мы с того, что нальем Зухеру коньячеллы. Геннадий, друг, здравствуй, здравствуй, дружище. Все в аду изоляции, Ванька пишет. Вань, мы уже выяснили, ты вчера просто на эфире не был. В Беларусь, все хуярим в Беларусь, там и парады проводить можно, и концерты петь можно. Единственное, я вам сразу говорю, зайчики покупайте в России деньги, в Беларуси все меняйте зайчики на баксы, и в Россию ехайте обратно уже с баксами. Вот, там концерты проводить можно, там ничего не закрывают, парад тоже не отменили. Короче, там запиписично. Я наливаю себе коньяку, потому что сегодня у меня день радио. Короче, Шклифосовский все пишут. Ну подожди, Яков Николаевич, вы тоже интересные, друзья. Вы уже, блядь, зарядили, уже все выпили, уже бабахнули. Кто-то уже макароны сушеные поел. А у меня вот есть груша и коньяк. Собственно, этим делом я сегодня и буду разминаться. Итак, давайте поставим первую группу. И под нее я, собственно, и бахну. Сегодня мясо, мясо, мясо, я так понял. Бета, блять, мой албанский ужасен, друзья, поэтому сегодня очень много групп, которые обозваны не по-русски, и вы сегодня услышите массу интересных слов, потому что я их так читаю коряво, что вы будете ржать и улыбаться. Но не обижайтесь, тем не менее, мое образование слишком посредственное. Итак, Бета Дисей, Dead End называется трек. Сейчас мы найдем сопроводиловку, где-то же мне Ванька все это скинул. Так, вот же они. О, земели, земляки, Тула, тульчане, туляки. Так, читаю, сладжевые группы не должны играть так быстро. Хардкорные группы не должны играть так мелодично. Металкорные группы не должны играть баллады. И, казалось бы, при чем тут брейкдауны? Собственно, я вообще ни одного слова из всей этой хуйни не понял. Но, тем не менее, ставим, слушаем Бета Дисей, Dead End, поехали. Ну, а вы комментируйте, не стесняйтесь. Будем все вместе сейчас ругать металлистов. Поехали.

Господи, какая милота, какая прелесть, какая изумительно нежная песня. Слушайте, я теперь знаю, чего мне не хватало все эти годы. Я все эти годы ждал встречи с группой Beta Decay. Вот мне тут Ванька Попаска. Все эти годы ждал встречи с группой Beta Decay. Вот мне тут Ванька подсказывает, как правильно читать.

Так, ну что, песня была о любви явно. Явно про любовь, потому что, ну, нежность просто, она текла из моих колонок. Я все 600 ватт на всю прикрутил. Красота. И главное, земляки. Я все время думал, что это рядом стройка, что это хуярят, забивают сваи. А это же нет, это же ребята репетируют где-то по соседству. Потому что я прям услышал знакомые ноты и звуки. Так, что там нам народ пишет? Содержательно. Геннадий пишет, придется коньяк достать, а то как-то не в теме. Давай, потому что сегодня день радио. Сегодня принимаю поздравления через Сбербанк онлайн. Так, нашего молдаванского друга Родика накрыло. Накрыло Родика, но ничего, Родион. Зато сегодня ты можешь, как это называется, пыжануть. Сегодня можешь прям писать свои вот эти вот спичи. Спичи я буду зачитывать, потому что вот под такие мелодичные песни вот только твоих слов не хватает. Так спрашивают, живой ли я, Кровка. Да нет, что ты, это замечательная музыка на самом деле, когда хорошая акустика долбит у меня тут, я подпрыгиваю вместе со стулом. Хорошо, это такой антигеморройный массаж. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет, что сказать, классика жанра, ребята молодцы, но в некоторых моментах мимо нот. Хотя в целом это не портит композицию. Ой, бля. Это кто написал? Саня или Света? Светка или Сашка? Ну-ка, кто из вас вот это вот про мимо нот написал? Кто? Как, ты в курсе, что там вообще нет нот? Там вообще нет нот. Там есть dead end и все. Так, Олежек пишет. Крутейшая вещь. Крутота. Зажигают тулики. Респект. Так, спрашивают, будет ли песня, какие-то посторонние шумы. Вадим, здравствуй, дорогой. Пишет первый трек «Колыбельная на ночь». Вадим, я тебе скажу больше. Сегодня, походу, все будут такие, поэтому готовься. Твои креветки можно сегодня жрать, прям не размораживая. Так, Витос пишет, так, ничего, посмотрим, что остальные. Даже звуку навалил. Так, Сатуну вызывать. Нет, Сатуна не придет. Сатуна ушел. Это они, знаете, это была песня губернатору Дудке, который сел. Я ему построил же дачу, и после этого Дудка сел. На семерочку его посадили, губернатора. И вот этой песней, ребята, это посвящение бывшему губернатору. И говорят, как же было хорошо при нем. Верните нам этого пассаженца. Так, ладно, едем дальше. Генка пишет, молодцы парни, соседка уже бродить стала этажом ниже. Подожди, к концу эфира она так забродит, что ее можно будет гнать. Так, едем дальше. Далее у нас Фандей. «Из ада назад» называется трек. Сейчас я найду сопроводиловку. Так, Параллайн, Флютер, Предел. Где Фандей? Где? Вот же они. Фандей, Истра. Город Истра, Московская область. Фандей не мейнстрим и в творчестве имеют зрелую внутреннюю позицию. Они претендуют на широкие массы. Для группы ценно разделить и сохранить свою самобытность, а не раствориться в толпе. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте. Ну и я налил. Давайте все вместе бабахнем за день радио.

сейчас народ грушу дожует. Комара убил. Как не вовремя я решил закусить. Ну ладно, ничего. Меня тут спрашивают, что за вкусная тень у меня на столе. Ты знаешь, Олежек, раздобыл для себя коньяк Арагвели грузинский. Потому что, знаешь, что на нем написано Гоча. Торговая марка Гоча. А у меня друг есть грузин. Его Гоча зовут Чакашвили. Думаю, дай-ка возьму. Вдруг его коньяк. Вот, и в принципе подсел. Ну и груша. Конференция, она такая негрызабельная. Но ее можно долго жрать. Так, ладно. Все, я доживал. Давайте теперь уже вернемся к отзвучавшей песне. Фанды отзвучали у нас со своей песней. С какой? Из ада назад. Вот. Из зада назад, пишет Яков Николаевич. Так, что там? Стрела Морфея пишет, если на контрасте, то прям нельзя так. Диаметрально противоположные треки. И еще надо пару песен, чтобы обратно вернулся слух. А так до сих пор в отключке. Но, по-общему, что-то очень неплохое было. Вот только в конце насторожило что-то. А в целом хорошая музыка для своего стиля. Так, Генка пишет басисту респект. Олежек написал, есть у меня песни, очень похожа по мотиву. Крутота, мужики, палец вверх. Это антифак называется. Антифак. Так, Витос пишет, качество трека больше похоже на демку. Что там, Родик пишет, удивлен, что еще никто не оставил рецензии на эту удивительную песню. Хотя услышал песню впервые, но осознал, именно ее очень долго искал и слава Одину нашел. Впечатление после первых аккордов было обворожительным, и сразу понимаю, что это стоящий внимания сюжет из узелков, звуков и слов. Затаив дыхание, впитал сей шедевр. Отличный замысел авторов, безупречная игра музыкантов. Родик, мой тебе поклон, твоя трава забористая. Твоя трава забористее, чем мой коньяк. Так, Дениске не хватило экспрессии, а так зачет. Арын Майдан, пишет басист. Прям 80-е. Слушай, но, наверное, если бы в 80-х была такая музыка, то, может, мы сейчас жили бы по-другому. Так, что там? Яшка спрашивает, разве в такой музыке можно человеческим голосом? А чё, вот ничего. Генке он даже понравилось. Олежек пишет, сегодня прям эфир, ух, хорош. Запели по-русски ништячок. Мелодично, молодца, мужик. Так, лирика пошла. Все, пока больше никто ничего не написал, давайте обновим ВКонтакте, вон Инис Мона нарисовалась, привет тебе, фандей. Магазин одежды такой есть. Слушай, ну а почему бы и нет? Ну почему бы и нет? Если топ-менеджеры поют сказки на ночь, то почему бы магазину фандей, понимаешь, не зарубить такой хэви. Так, давайте, во-первых, посмотрим, что у нас там с голосованием. Кстати, не забывайте, друзья, голосовать можно только в течение эфира. Вот, как только закончится эфир, подводим итоги, я их озвучиваю и, собственно, вперед на мины. Так, на первом месте у нас Шварцтаг, на втором Rusted Nail, блять, кто вам название придумал? На третьем месте Paraline, предел риска на четвертом, Miles Alone на пятом месте, Flutter, The Flutter, вот прям напоминает мне что-то из этого секс-шопа. На шестом, на седьмом Мистер Стейн, Фандей на восьмом и Бета Дикей на девятом месте. Что, туляки? Туляки, тулики, тульцы. Давайте-ка, ну-ка, за своих-то, за земляков. За земляков-то. Это один голос-то, это я, кстати, ткнул. Это я его ткнул туда. Вот, ну и что, надо ссылочку. Давайте я сейчас буду периодически, во-первых, кидать ссылку во ВКонтакт, чтобы народ понимал, где голосить. Так, пишу голосить тут, голосить туточки. Ссылочка. Так, и буду в Дискорд тоже дублировать. Вот, чтобы сегодня все, понимаешь, ходили и тыкали галочки, тыкали
тыкали и тыкали, и ставил им градусники. Вот, ладно, далее у нас мистер Стейн. Мистер Стейн. Столько букв «С» в одном названии, это просто нечитабельно, но выглядит красиво. Я бы такую татуировку себе сделал на заднице. Мистер Стейн, город Москва. Написано про них следующее. Это команда приверженцев весьма популярного на Западе стиля New Deutsche Härte. New Deutsche... Блять, я не знаю, как это читать. Короче, новый немецкий хард. Эта музыка завораживает с первых нот и не отпускает до последних. Сочетание приятной мелодичности и агрессивных гитарных рифов никого не оставит равнодушным, заставит двигаться в такт любого слушателя. Разноплановый вокал от чистого до брутального гроула вызывает трепет и фантастически наполняет каждую композицию. Чистый гроул и брутальный гроул. Вот мне, честно, вот как этому, как они называются, как лоху в этом стиле, непонятно, чем отличается чистый гроул от брутального гроула. Давай, да, Родик, я уже улыбнулся. Это оговорка по Фрейду, я так подозреваю. Но нет, на самом деле ничем не хотел обидеть, ребят. Просто так язык заплетается, я грушу еще не доживал. Итак, ставим, слушаем. Мистер Стейн, Нью Лебен. Блять, не знаю, как это читается. Все, поехали. Кто знает, тот понял. Не забывайте ставить галочки.

Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать колокольчик, потому как ссылочка на запись эфира появится именно у нас в группе. Вот, что тут пишут, что холодной водки пузырь пробивается. Ванька спрашивает, какие-то артефакты просекают в эфир. Так я же в начале эфира сказал, что кто через этот, как он называется, через Сбербанк онлайн не поздравит диджея с днем радио. Да вот, блядь, будет вам заковыка, будет вам какашка на всем вашем треке. Да нет, на самом деле это, видимо, беда какая-то с провайдером, когда сервер теряет меня, он подставляет автодидж. А наш эфир начался как раз, когда Игорек пел про холодные водки пузырь, и, собственно, он будет периодически немецкую речь разбавлять. Вот, но это, видимо, у меня беда с провайдером. Так. Что тут? Я смотрю, «Стрела Морфея» с Родиком, они как бы вступили в битву. Я сегодня заебусь читать, я так подозреваю, все это дело, но буду читать, а что делать? Так, басист меня вот поправляет, мистер Штайн называется, группа. Вот я, честное слово, я говорю, я просто не образован, поэтому мне тяжело читать вот эти иноязычные названия. Не обижайтесь, ради бога, если кто-то не так был озвучен, это не со зла, это просто от моей деградированной личности. Так, еще раз напоминаю, друзья, ходите голосуйте, потому что голосовать можно будет только до конца эфира. Потом подобьем результаты, зафиксируем, голоса и все. Так, что нам народ пишет? ВКонтактик молчит, WhatsApp молчит, это радует, потому что все в Дискорде. Так, что там? Да ну нафиг, послезавтра 9 мая ведь. Ты знаешь, как, Генка, радуются немцы, что весь мир на карантине, и что 9 мая ни одной, сука, немецкой морды не будет в Турции. Вот, потому что очень они страдают, немцы, которые в Турцию едут отдыхать 9 мая, постоянно их заставляют, сука, маршировать вокруг бассейна пьяные русские туристы. Вот, так, что там у нас? Майн либе Линдеман. Что вот так, что русскому хорошо. Вот, Олег пишет, как только немецкий, сразу ассоциация в Рамштайн. Стереотипы, блин. Но если откинуть стереотипы, эти парни круче Рамов. Ты думаешь, круче? Нет, в принципе, я послушал с удовольствием. Мне даже где-то что-то понравилось. Вот, но по поводу круче, ну, как минимум, я бы вот довел бы звук до ума. Именно работу звукорежиссера. Чтобы быть круче Рамов, надо как минимум довести до ума звук. И да, почему бы и нет. Так, что там еще у нас? Витос пишет, синтов многовато, а так сойдет на раз послухать. Стрела Морфея пишут, это исключительный трек. По всем канонам будоражащие гитары проникают в душу и навсегда остаются в ней. Развитие песни сравнимо с прочтением классики, переложенной на язык музыки. После этого наша жизнь никогда не станет прежней. Все же под конец отпустило. До сих пор тащимся от первого трека. Этот хорош в своем. Но тулики вне конкуренции. Вот. Тоже Сашка, видимо, достал недокуренную сигару, посмотрел на нее и пыхнул косяком. Так, у Олежика зад чует, говорит, я за всех проголосую скопом, мне очень нравится эфир. Приятно удивлен слышать такую музыку, я вырос на подобном. Не чавкай в микрофон, лучше смейся. Я не могу не чавкать в микрофон, потому что я, сука, жру грушу и пью коньяк. Ну как? Сегодня у меня праздник, я имею право и чавкать, и хрюкать, и в конце эфира обязательно рыгну, может даже вырвет. Так, что там, Родик пишет, вот тут без шуток мне в кайф, нравятся такие сильные
душевные драмы, которые заставляют слушателей задумываться над тем, что дает нам ВИА. Такие звуки хоть и обходят стороной, но внимания они, несомненно, достойны. Пусть в песне нет мегазвездности, но все же большинство предпочитают песни с именитыми ходами, аккордами, хуками и голосами. Впрочем, жанр музыкальной драмы сейчас не очень жалуем на рынке музыки. Стадионы такие песни не собирают, от меня точно плюс группе. Вот. Респект Попву. Респект Попву, что это, Генка, где это было? Дынь-дынь. Вот, все. Все комментарии дочтел. Имею право налить себе коньячку. А дальше у нас Майлз и Лон. Патиент ли, блять, кто вас вообще заставил петь по-английски и писать английские буквы русскому тупому диджею? Так, находим описалово. Сейчас найдем. Кто у нас там? Майлз и Лон. Майлз и Лон. Где вы? Вот же они. Город Москва. Альт-рок группа. Полуфиналисты международного музыкального фестиваля «Эмергенза», выступали на московских площадках «Рокхаус», «Гренадин», «Гластонбери», «Клуб Мьюз», «Клуб Москва», «Афиши» и другие. С помощью музыки участники группы отображают светлые и темные стороны современного общества. В данный момент группа активно концертирует, идет работа над записью новых синглов группы. Где это, блять, они активно концертируют? Весь мир сидит, понимаешь, в Караптине. А Майлз и Лон активно концертирует. Вот, ладно, понятно, что это копипаст, что вот эту сопроводиловку писали 83 года назад, и сейчас эти старые, дряхлые музыканты, они, понимаешь, выйдут и споют нам песню «Патиентли». Вот, поехали, ставим, слушаем. «Пэшентли» мне пишут. Вот, ну, может быть. Поехали.

А итак, другие подруги, 21-42-24. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Вот, ну, что могу сказать, отзвучали у нас сейчас Miles Alone, как тут мне, ай, потиените, короче, вот что-то такое, не по-русски написано, что могу сказать, вот когда карданчик пошел в конце, как-то прям вот мне хорошо в анус пробило колонками, прям здорово, а так, в принципе, ну, я не скажу, что плохо записано, хорошо, все здорово, но так много такой музыки, ребят, вот прям вот, вот если сейчас включить мне Miles Alone и еще 5-6 других групп, я, наверное, скажу, что это одно и то же, не отличу. Не знаю, мне кажется, вот в наше время надо как-то пытаться уже выделяться и отходить от шаблонов, потому что шаблонов, очень шаблонная песня, не неплохая, хорошая, качественная, но много шаблонов. Не знаю, не обижайтесь, ребят, это чисто мое мнение, я на бога не претендую, но как вот что думаю, то и говорю. Так, что тут нам народ пишет? Народ пишет, день зазеленел, парк Горького пошел. Так, Олежек пишет, прям звучит очень фирмово, зачет, минимальный акцент. Так, минимальный акцент. Ты послушай, как я читаю английские тексты. Вот где, понимаешь, акцент. Вот где, понимаешь, самый родной носитель английского языка. Так, Дениска пишет, вот им отдам точно голос. Кстати, по поводу голосования, друзья, не забывайте, ходите, тыкайте галочки. Ходите, тыкайте галочки, сейчас мы обновим статистику. Вот, вот, я вижу, народ голосует. И даже за Туликов 5 человек, кроме меня, проголосовали. Хорошо, хорошо. Так, Генка политкорректен у нас сегодня. Парк Горького, жалкая халтура, тут паря, походу, английским занимался. Ты думаешь, Бар Горького жалкая халтура? Ох, Сашка Маршал тебя не слышит. Ох, ох. Кстати, у меня звуковая карта от Саши Маршала. Кому продать за 10 тысяч долларов? Прям продам. Так, что там у нас еще? Акцент рязанских картофельных полей пишут. Натаха пишет, просто шикарно, мой голос за них. Мне бы хотелось, чтобы голос звучал ярче. Чтобы голос звучал ярче. Но это грустная песня. Там, понимаешь, она ждала-ждала, пока не дождалась. И кинулась в синее море. В общем, все умерли. Поэтому, ну как в грустной песне голос должен звучать ярче? Никак, никак. Только так. Только хардкор, только слезы и сопли. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишут, при всем уважении понимаем, что буржуйский язык здесь уместен, и это часть какой-то задумки, но на наш вкус лучше бы понимать, о чем идет речь. Или это рассчитано на западную аудиторию? Ты знаешь, живя в России, рассчитывать на западную аудиторию, ну, как минимум, глупо. Ну, это, опять же, мое личное мнение. Вот если уж... У них там своих, понимаешь, с золотыми ручками до хера и больше. Им тоже деваться. Они точно так же мыкаются, их музыканты, как и наши. Только что у них более организованно все это происходит. А так все одинаково. Что у нас, что у них. Поэтому как бы рассчитывать на западную аудиторию, живя в России, ну как минимум непонятно зачем. Вот, я всегда это списываю на то, что английские тексты легче петь. То есть... Имея, грубо говоря, не имея хорошего рифмача в группе, да, но имея хороших музыкантов, которые делают хорошую музыку, можно всегда какую-нибудь хуйню написать на английском и спеть ее можно там в рифму, не в рифму, похуй. Можно хоть слово «ноу» петь в 8 тональностях, понимаешь? И это удобно. Я всегда думаю, что вот это именно вот эта беда. Они поют по-английски, потому что, собственно, на русском... Текст хороший не напи... сложно написать. Сложно написать под такую музыку хороший текст, чтобы его хорошо петь. А на английском можно. Так. Родик пишет. Может, песня и не нова, но как все передано с такой любовью и с такой грустью. Порой кажется, что я что-то упустил, что-то очень важное, без чего музыкальной картины понять не смогу. Но нет, через какое-то время все встает на свои места, и за неспешным развитием сюжета становится все интереснее. Соло на гитаре ласкает слух. Еще один плюс. Еще один плюс. Так, басист пишет, да ладно вам, бодренькая панкота. Панкота.
Перм пишет: сумбурно звучит, можно было сделать и лучше. Девочковая. Девочка, девчулевая. Это песня для девчуль. Вот, чтобы они плакали и мокли. Мокли везде, где только можно. И потом прям оп, и картошку в Рязань копать. Всей семьей. Так, Натаха спрашивает, можно ли за несколько... Да можно галочки хоть за все поставить, то есть за что понравилось, за то и тыкайте. Конечно же, голосовать нужно за все, что понравилось. А там уже судьба разберется сама. Так, что так, басист пишет, что там играть-то в панкоте? Что там играть-то в панкоте? Что, там тоже надо играть? Ты знаешь, что... О, это ты не знаешь тульских панков. Бывал я и даже несколько фестивалей делал панковских. О, это прям вот есть что, ух. Ладно. Так, что там еще? Аудитория Запада Вологодской области. Ну, может быть, может быть. Кстати, Череповец — это Запад Вологодской области, Яков Николаевич. А Белозерск — это уже это северо-запад. Вот, как-то так. Стрела Морфей пишет, что-то не очень часто слышим, как англосаксы поют на русском. Да ладно. А смотри, группа Scorpions, Ветер Перемен, да? Кто там у нас недавно пели, приезжали эти же, сука, как их зовут-то, блять, забыл, как зовут, Цоя пели, Металлика, по-моему, да? Кто там у нас приезжал еще? Короче, поют, поют. А ты знаешь, сколько много поют Катюшу, Яблони и Груши? Вот это прям вообще, а в Ополе Березка стояла. Вот, а Баба-Ягу вспомни, вспомни Бабу-Ягу. Вот, все это, понимаешь, вот. Ладно, под эту песню, музыку можно петь маленькие стихи Агнии Барто, а можно частушки матюжные. Можно, конечно, конечно, можно. Так, немцы, скорпы немцы. Ну, ты знаешь, они австрийцы, они не немцы, они из Австрии, но поют-то они на английском, поэтому, как бы, ну, поют же и по-русски. А чего бы нет-то? Но поют же, поют. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас Paraline. Paraline. Вот это я могу прочитать без переводчика. Paraline. Трек называется The Fall. Или Fall. Не, Fall, наверное, да? Fall. Опять что-то из этого, из секс-шопа. Сейчас найду сопроводиловку ихнюю. Вот же они. Так. Группа возвращает в ваши сердца любовь к аналоговому звучанию. В текущей сборке коллектив комбинирует тяжелый гранжевый звук и бешеную энергетику настоящего рока. Вслушиваясь в неумолимые нигилистические тексты, вы откроете группу с неожиданной стороны. Несмотря на молодость, эти ребята заслуживают самого пристального внимания. Ванька, слушай, а мы, по-моему, с тобой Paraline отбирали как-то на Малоярославец, нет? На Мото Малый Ярославец когда-то, по-моему, они тоже у нас. Мне очень знакомо это название. Очень знакомо. Ладно. Город Москва, Paraline, The Fall. Поехали, ставим, слушаем. У меня еще есть что налить. И полгрушки надкусанной лежит. Собственно, постараюсь проживать до того, как закончится песня. Поехали. А вы не забывайте голосовать. Голосуем, голосуем.

Я только подпрыгивать начал, и, блядь, раз, и все кончилось. Ванька вот пишет, не помню их на мото «Малоярославцы», но у тебя на неформатке они уже были с другой песни. Слушай, ну, может, на неформатке просто были. Ваше очень знакомое название, честно. Натаха, привет! Привет, Натаха! Как здорово, что ты зашла. Пишет, всем привет, крутяк какой, сразу посмотрим, во что это выльется. Приятненько, но западненько слишком. Западненько. Так, у Зухера полгрушевый фестиваль. Ну, полгруша, да, у меня полгруша, у меня сейчас груша революшн. Вот. Так, Генка, вот огрызок яблока нашел у внука. Видишь, как хорошо, когда у нас есть дети и внуки. У них всегда можно найти что-то дожрать. Так, странник пишет, Агата Кристи, но потяжелее на английском. Слушай, ну это можно сказать, и Ленин такой молодой, но, блин, в панке и в тяжеляке. Ну что, нет, Агата Кристи тут не пахнет, потому что иначе бы меня бы вырвало, и я бы опять бы, мне бы пришлось снова жрать эту грушу. Так, Инис Мона пишет, такой закос под Агату Кристи. Где вы там Агату Кристи слушаете? Что это такое? Алоха пишет. Подошла бы в саундтрек к Most Wanted или к Super Naturals, что ли. Сейчас бы не в карантине сидеть, а хорошо попрыгать под нее в толпе. Слушай, я сейчас хорошо только начал пэш прыгать, только толпу тут из 14 зухеров собрал. И песня кончилась. Вот. Родик, наш молдаванский друг, пишет, сегодня прям театр у микрофона, каждая песня театральная, как по мне, как по тебе, а как по тебе, прям вот не скажешь. Так, Олежек голосует за всех прослушанных, за эфир и за Зухер, а за меня-то что голосовать? За меня сегодня не голосовать, а поздравлять надо, меня через Сбербанк онлайн, поздравляйте меня, потому что у меня заканчивается коньяк, мне надо вызывать таксиста Сарагвели. Вот, от Gocha Production, грузинский коньяк. Хочу. Пришлите мне такси с бухашкой. Пожалуйста. Так, для революшена вполне что надо, пишет Натаха. Генка пишет, не пойму, там бас такой или соседка в потолок долбит. Слушай, я бас, вот после того, как увидел твою надпись, я начал прислушиваться. А есть ли там вообще бас? Потому что у меня прям мясные колонки. У меня 600 ватт в ванну долбит прям. И... оно, понимаешь, я не услышал бас. Это, скорее всего, соседка. Передай ей от меня привет. Вот. Стрела Морфея пишет, безусловно, любовь к аналоговому звучанию вернулась и не собирается покидать свое прибежище. В наш цифровой век так и не хватает легкого экскурса в мир аналоговых композиций, и это просто глоток свежего воздуха на фоне полной цифровизации. Все очень стилистически выверено, порадовало даже аналоговое сведение трека. Конечно, все это лирика, но, безусловно, ребята имеют свой стиль. Вокал просто отлично сочетается с настроением композиции. Стилистически безупречное решение. Вот. Блять. Сегодня, я так чувствую, сегодня меня Родик со стрелой Морфея заставят попотеть. Так, Витос написал лаконично, галочку поставлю. Родик написал 100% попадание в выборе стиля. Многие начнут сравнивать, а куда без этого, психология органично слушается, плюсище. Так, что там, очень вкусный эфир, все звучат сочно, мясисто и главное, Зухер бухает. Он делает это вкусно. Вот, басист спрашивает, а кто не бухает? Ты знаешь, я заметил, что когда я бухаю, начинают бухать все. Все, кто у приемников. Почему-то. Ну, кроме Якова Николаевича, потому что он, сука, он принципиально просто, он живет наперекор Зухеру. Потому что он жил в Череповце, я жил в Белозерске. 115 километров Вологодчины лежало между нами, вологодских болот, клюквы и, сука, черники, от которой меня до сих пор тошнит. Вот, и он живет вопреки мне, поэтому, когда я бухаю, он не бухает. Как только я не бухаю, он, сука, берет и разбухивается. Вот, еще и под колбасу. Так, Дениска пишет, хорошая работа, голос улетел. Агата Кристи, английская писательница, сравнение уместно. А, вот и в чем. Так, что там уже? Уже поздравляли с Днем Радио? Наташ, нет, ты первая. Я тебя
очень счастлив, что ты первая. Спасибо тебе, Натаха, спасибо. Что там у нас еще? Вот. Басист пишет, у меня та же фигня, как начну бухать, все кругом бухают. Ты знаешь, это бухающим так кажется. Вот. Сальчичу Яха любит. Ладно, все, давайте ехать дальше. Rusted Nail. Насколько я так подозреваю, это обгрызанный ноготь. Repentance называется трек. Простите, мой албанский. Сейчас поищем сопроводиловку. Вот. Очень длинная сопроводиловка. Московская мелодик дэт метал группа. Любят металл, слушают металл, играют металл, живут металлом, зарабатывают на сдаче металлолома. Итак, Rusted Nail, Москва. Поехали, ставим, слушаем. Repentance называется трек. Ну, наверное, он так называется. Поехали.

Ох, бля! Вот не поверите, басист, ты чемпион по скороговоркам. Я, знаешь, сейчас чем занимался? Я вот под этот ритм отпевал «Синь небо». Он «да-да-да-да-да-да, синь небо!» Я все, я хочу вот этот вот кавер. Я хочу такое «Синь небо». Так, ладно, что там у нас народ пишет? Что там? Во-первых, друзья, давайте сейчас обновим результаты голосовалки, посмотрим, что там у нас происходит. Майлз Илон вырвался вперед! Майлз Илон вырвался вперед, Шварцтаг на втором месте, Фан Дэй на третьем, Растед Нейл на четвертом. Так, басист, поднажмите там. Кстати, я смотрю, что-то тухлая голосовалка сегодня. В тот четверг ребята более активны. То ли сегодня, блядь, музыканты такие охуенные все и брутальные, что им хуй они клали на эту голосовалку и не хотят они участвовать в фестивале. То ли как-то, может, я непонятно говорю, что голосовать можно только пока идет эфир. В конце эфира я назову троих участников финальной битвы. Так что давайте, давайте поднажмите, ё-моё. Так, что там? Неформатное радио ВКонтакте обновляем и нихуя. Вот, только одни мои призывы голосовать. Ну, это хорошо, значит, все в Дискорде. Смотрим, что тут нам понаписали. Басист накидал нам ссылок. Молодчинка. Молодчинка. Так, странник пишет «Мошиши». Яха написал, это же типично украинская плясовая или молдаванская. От меня голос, короче. Так, Олежику хорошо. Карданчик, гитара, мелодия. Все в лучших традициях жанра. Мона этих ребят в сборник «Наковальня» пригласить. Ну, как бы я никого в сборники не приглашаю. Если они сами хотят, то добро пожаловать на сайт, грузят трек и нажимают кнопочку «Хочу участвовать в сборнике». Так, Инис Мона пишет: «Встаньте, дети, встаньте в круг». Это же типично украинская плясовая или молдавская. От меня голос короче. Это что? Это я, вот у меня дежавю? Я сейчас прокручу вверх. Что происходит? Я что, одно и то же читаю 8 раз? Да, вот, все, одно и то же читаю. Так, встань, так, ты же меня пидманула. Миско, как ни странно, ништяк. Натаха вот написала. Слушайте, ну если Натахе понравилось, значит все. По любасу в лидеры. Так, что там ревет? И стогнет Днепр широкий, сердит ветер завывав. Твою мать. Полет шмеля мимо нот. Витос пишет: клево, мне заходит, голос от меня будет. Олежек перхотью потряс. Малеха: был бы длинный хайр, тряс бы им. А пока только перхотью. Да нет, по такие песни не надо трясти перхотью. Надо прям мордой плашмя об стол 16 раз в течение песни. Чбанс, чбанс. И прям такая хорошая вмятина на столе получается. Так, почти Рич Блэкмор. Что тут меня поправляют? Растед Нейл, я неправильно читаю. Но это как бы я всех предупреждаю. Я плохо читаю по-английски, по-немецки, а особенно по-украински. Так, Дениска пишет: короче, раздам я всем голоса, один хрен ничего я не понимаю. Но работа проделана у всех большая, в своих стилях все красавцы. Так, Родик, наш молдаванский друг, пишет: блин, под эту песню вспомнил другую. Листья... Да! Да! Нихуя себе! Нихуя себе! Вот, кстати, хорошая группа. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишут: вот же оно, теперь у Туликов появился серьезный конкурент. Просто наполняет позитивом и любовью к ближнему. Собственно, совсем не хочется никого поубивать, так как негативная энергия просто рушится в зародыше. Какая милота и мимимишность в каждом рифе. Сразу хочется жить и творить. Это же чудесно, когда песня вдохновляет. Соляки крутые, гроу брутальный, барабанщик... А, выжил ли барабанщик? Ну, я думаю, выжил, раз они собираются на фестиваль. Как минимум, у них есть запасной. Так, что там у нас еще? Олежка пишет... Просто шедевр, команда выделяется, на мой взгляд. Басист пишет: так тот четверг был выходной перед выходным, а сегодня рабочий перед пятницей. А, вон оно что. И как бы все еще на работе. Ну, так все на карантине стосковались по работе, что до 10 часов вечера сидят, сука, и работают. Так. Яха пишет: металлисты не могут тыкнуть правильно. Их конек тыкнуть быстро и громко.
слушай, ну, блядь, ну, тыкнуть громко, это знаешь, что получится? Это получится то, что ты иногда выдаешь с пьяну. Так, ладно, белозерская безграмотность. Что там у нас еще? Живее всех живых барабанщиков. Все понятно, ладно, едем дальше. Еще раз напоминаю, друзья, голосуем. Голосуем, потому что голосовалка работает только вот пока идет эфир. Потом все к херам обнулим, снимем показания со счетчиков и пойдем платить за газ и воду. Вот, кто поздравит диджея с днем радио через Сбербанк онлайн, получит дополнительно 100 голосов. Так, ладно, что там у нас еще? Дальше у нас Шварцтаг. Шварцтаг. Шварцтаг, Шварцтаг, ну, наверное, Шварцтаг. Город Москва. Написано следующее. Шварцтаг стала одной из первых команд, начавших культивировать Industrial Metal и НДХ в России с использованием родного для этих жанров немецкого языка. Соблюдая традиции немецкой школы, группа не копирует слепо западных исполнителей, а привносит стиль свое индивидуальное. Музыка Шварцтаг — это размеренность мелодий, плотное низкое звучание и маршевые ритмы. Тексты концептуальны и повествуют о превратностях людских судеб. Часть песен создана на основе реальных событий. Мне даже страшно, сука, включать. Но, тем не менее, Шварцтаг... Тиефе написано. Я не знаю, как это считается правильно. Город Москва, поехали.

Я торжественно заявляю, ненавижу эту группу. Я их просто ненавижу теперь. Вот все, это грустная, грустная история моей жизни. Потому что под песню этой группы, блять, я разлил последнюю налитую стопку коньяку. И не просто разлил. Вы бы видели, я никогда в жизни не думал, что я так буду. Я сейчас слизывал коньяк со стола. Блять, это был хардкор. Вот где жесткое порно. Зухер, слизывающий коньяк со стола. Причем она не просто разлилась, она вылилась, во-первых, на мои клавиши, на корк, на мои примочки, на все, и прям вот, я расстроен, я просто мерзопакостно, я просто растоптан и мертв. Так, Тиефеп, глубина по-немецки означает, написали мне в WhatsApp, спасибо, мне бы еще читать правильно научиться бы, и было бы вообще замечательно. Так, что там нам в Discord пишут? Ящик себе собираем дорожный. Так, вот, мистер Стэн кинули ссылочку. Фредди, привет тебе. Снова Линдемания, пишет басист. Так. Хедлайнер пишет в начале от барабанов к потолку под... Да нет же, я тебе говорю, я расстроенный. Я сижу, вот всю песню, вот все слушали, а я плакал. Я слизывал последний коньяк со стола. Это просто... я расстроен. Я расстроен до безобразия. Так, Родик написал «Швартак, черные дни». Для меня записали песню. Гитара, синты, вокал.

и непонятная лирика для расширения фантазии. Все мое. Даю 3 плюса и 2 в запас. Вот так вот. Геннадий хвастается коньяком. Блять, ты нашел, как докинуть эту фотографию, когда мой коньяк расплескался по столу? Все, я расстроен. Так, пишут вот... жирненький саунд, и тут рамами не пахнет, парни самобытны, я не ошибся, что голоснул за всех. Повторюсь, мой самый любимый эфир, столько вкусненьких групп. Так, реверба на ударных жирно, да, жирно там ревера. Навести девушку. Геннадий собрался. Ну вот хоть тебя на что-то полезное сподвиг этот эфир. Сходи к бабушке, порадуй ее. Возьми что-нибудь из сегодняшних групп, вставь в этот... А как? Ну, я забыл, как назывались эти вот магнитофоны, двухкассетники, которые мы на плече 80-х таскали. Бумбокс! Да, вот бумбокс. Туда вставь Шварцтаг Стифи, потому что глубина по-немецки это означает. Вот, и проверь глубину соседки. Так, музыка нас связала. Музыка нас связала, пишет Яков Николаевич. И Несмона пишет, вроде и качественно звучит, но очень однообразно. Бит скучный и уже надоел через 30 секунд. Витос написал, прикольно, люблю такое. Так, велика ли бутыль была? Бутыль-то была... Вот что обидно, что была невелика. И я полбутыли-то этой, думал, растянул, понимаешь, на весь эфир. И, сука, не дотянул. Так, такая загадочная песня, пишет Стрела Морфея. Более размеренно, тут ребята тяжелят с чувством, с толком, с расстановкой. Где фото слизывания? Натаха, некому было меня фоткать, я быстрее слизывал, пока не впиталась в пол. Но впиталась в корк мой и в две примочки. Я не знаю, как переживут это мои электронные устройства, но будем надеяться, что просто станут липкими. Так, что там? Конечно же, песня виновата, пишет Яшка. В Туле ведь одни левши и ни одного рукожопа. Нет, рукожопов в Туле много, и я главный рукожоп. Понимаешь, я как бы старательно, я собрал партию рукожопов Тулы. И мы ходим на демонстрации в мае, да. Вот в этом году не пошли, потому что нельзя. Нельзя, все засунули руку в жопу и сидят дома. Так, ладно. Ладно. Такие грустные нотки у Зухера появились после пролива коньяка. Зухеров пролив, да. Да. Мне грустно. Мне беспредельно грустно. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас в голосовалке. Фандай вырвались вперед. Из зада назад. Да, Шварцтек на втором месте. Майлз Илон на третьем. Растед Нейл на четвертом месте, остальных не читаю, смысла нету. Давайте, начинайте уже битву. Я за обкусанный ноготь, за обломанный ноготь сегодня прям вот голоснул бы. Но мне некогда, я эфир веду. Вот, так что едем дальше. Дальше у нас группа The Flutter. The Flutter. The Flutter. Альтернатив метал группа из Москвы. Группа ассоциирует свое творчество с аэродинамическим явлением, связанным с возникновением вибраций, приводящих к разрушению стандартных форм. Вы сами-то поняли, что написали, я не понял, что прочитал. Вот, тем не менее, ставим The Flutter. Трек называется «Игры». Поехали, город Москва, ставим, слушаем. Ну, а я грущу. Видимо, коньяк вылился не туда, куда надо. Итак, продолжим после обрыва связи. The Flutter, «Игры», город Москва, ставим, слушаем.

А итак, друзья, техника не выдерживает пролитого коньяка, и ваш начинаются глюки в эфире, но ничего страшного. Водки-пузырь все-таки победил. Водки-пузырь победил. Олежек, я тебе кинул ссылку во ВКонтакт. Хотя, вообще этим должна заниматься группа Flutter. Они должны свои ссылочки были раскидать и во ВКонтакте у нас в эфирном чате, и в Дискорде, понимаешь, и в WhatsApp, и везде, где только можно было накидать, а они сидят как партизаны и совсем не хотят вообще никакого пиару. Понимаешь, сейчас мне интересно просто ради того, чтобы обновлю статистику. 18 039 человек висит в онлайне только у нас на четырех серваках. Ну и что-то там еще на вышках, я их посчитать не могу, FM. Поэтому, как бы, я думаю, бабахнули-то громко и хорошо. Но, ёб твою мать, ну почему никакого желания продвигать свою команду дальше? Что за идиотизм? Так, ладно, читаю комментарии. Так. Опять какие-то артефакты на ударных, да и на гитарах. Только голос и записан нормально, пишет басист. Митяй пишет, до голоса все было заебись, лавры луны уже заняты. Так, Генка пишет, зато голос-то какой. Какой голос-то какой? Какой голос? Голос как голос. Голос, а? Олежек пишет, вот это бомбанули, вот это я подпизжу себе, вкусняшка альтрушная, мое. И девонька как поет, как... Так, жена Олежика, пиздани ему под затыльник, а то он тут другим девкам раздает, понимаешь, свои чмок-чмоки. Я-то знаю, она на кухне, но она слышит мой голос. Ну-ка, жена Олежика, дай ему поддых Олежику. Так, что там, Родик пишет, лирика, социалочка, люблю такое, без лишних слов, тонко, на грани, вокал, плюс этим девчулям. Девчуля там одна, пишет Яков Николаевич, симпотная. Где она? Почему она не пишет нам никуда в неформатное радио? Так, что там, вот, Максат, дорогой, спасибо тебе, спасибище огромное, поздравляют меня тут. С днем радио, спасибище. Так, что там у нас еще? Витос пишет голос. Так, отлично, голос от меня. Басист пишет, вот сейчас как будто звукаря поменяли или руки обратно на плечи пересадили. Ты сейчас про что? Про то, что я звучу хорошо или мой пульт зазвучал хорошо после коньяка? Или ты про трек? Я не понял, про что ты говоришь. Так, что там у нас еще? Что там еще? Стрела Морфей пишут, драйвово, оригинальный женский вокал, но его все же как-то приглушает аранжировка. Местами сложно текст разобрать, зато как приятно зазвучала родная речь. И главное, смысл песни гармонирует с композицией. Реально порадовали ребята. Так, что там у нас еще? Что там еще? Геннадий голоснул за них. А из 18 тысяч сколько проголосовало? Слушай, я тебе могу... Сейчас я попробую. Тут он тут мне все голоса не... А, вот, пишет, количество проголосовавших 540. Лентяи, ёптать, лентяи. Просто все забили хуй. Давайте прочитаю, что у нас. На первом месте Фандей. На втором Шварцтаг. На третьем Майлз Элон. И Rusted Nail на четвертом месте. Борьба еще продолжается. Еще пока у вас время есть. Поэтому давайте живенько начинаем тыкать. Понимаешь? В галочки и нажимать отправить. Едем дальше. Так, Гиперболоид ждет. Так, хедлайнер получил по голове. А, песня с середины стала лучше звучать. Все, я думал, что мой пульт хорошо зазвучал после того, как я его грузинским коньяком облил. Так, спрашивают, где симпатичная девчуля. Ну, где-то там ее надо искать. Вот, пришла Гиперболоид точку жирную ставить. Ну, как бы да, ты опять под конец нарисовалась. Вот сейчас у нас еще одна песня. «Предел риска» называется группа. Город Москва. Написано, что группа образована в 2014 году. На коллектив оказало большое влияние творчество многих именитых групп и музыкантов. Лирика в песнях биографична и во многом схожа с судьбами любителей тяжелой музыки.
Ох уж эти судьбы любителей тяжелой музыки. Вот, честное слово, это кто такое придумал? Кто вот этой фразой закончил сопроводиловку своей группы? Кошмар, кошмар. Родик, возьми себе на карандаш. Лирика в песнях биографичной во многом схожа с судьбами любителей тяжелой музыки. Поехали. Поехали.

Да. Да. Это предел риска. Шелепиха from hell. Собственно, все. Это название группы, название песни. А итак, друзья, 22:36 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Буквально даю вам еще 2-3 минутки натыкать голосов. И будем снимать сливки, делать скриншот и озвучивать. Пока я читаю комментарии про шелепиху. Или шелепиху, я не знаю, как правильно. Короче, которая из From Hell. Идите тыкайте. Потом тыкать будет некогда. Итак, начинаю читать. Начинаю читать. Что там нам понаписали. Так. Жена прилетела, услышала, правда, сковороды в руке нету. Мне интересно, а тебе подзатыльник дала или нет? Мне вот это интересно. Что ты, я же свою преследую цель. Просто свою цель преследую, чтобы каждый эфир Олежика били по голове. Вот. Женской рукой. Так, ладно. Штак. А что-то никто ничего не написал. Вот это предел риска. Гиперболоид пишет только... О, горяченькая пошла. Витос написал, предыдущая песня была лучше. Так, гиперболоиду нравится эта песенка. Олежек пишет, уже голоснул за всех. Вот. Так, Витос голоснул, но не за всех. Трела Морфей пишет, тоже отметим приятность родной речи и опять недостаток того, что некоторые слова не очень разборчивы. Я тебе честно скажу, я вообще ни одного слова не понял, кроме предел риска и шелепиха from hell. Собственно, я так подозреваю, что вся песня состояла из вот этого одного предложения, и, может быть, только это я и разобрал. Так, что там, где достал коньяк? Где достал этот коньяк? Приеду в гости, привезу и бухнем его. Делай студию для живых эфиров. Ты знаешь, чтобы сделать студию для живых эфиров, мне надо собрать всех живых, блядь, музыкантов, ленивых, которые все ни хера не делают, и всемя, знаешь, есть такое слово, всемя, собраться и по-быстрому доколотить гипсокартон и достелить базальтовую вату, но предварительно, конечно, ее надо купить. Вот, и будет нам студия для живых эфиров. Так, что там у нас еще? Идем тыкать. Иди тыкай. Иди тыкай. И ставь жирную точку. Доставь жирных галок. Вот, сегодня подслушал я у Стрелы Морфея, смотрел трансляцию. Ну так, чуть-чуть. И я услышал, что им прижилась моя фраза «жирные смайлы». Вот. Видимо, понравилось. Можете пользоваться. Можете пользоваться моими жирными смайлами. Вот, я вам авторские предъявлять не буду. Так, что там у нас еще? Родик удивился, что пели на русском. Он просрал этот момент. А ты что думал, на молдаванском, что ли, уже? Так, вот присоветовал, она отвесила. И ржет теперь. Все правильно, жена Олежика. Отвесь ему еще разочек. Давай, еще разочек, отвесь ему. Вот, я теперь буду драконить, Олежек. Я знаю теперь, как до него дотянуться. У меня всегда под рукой есть жена Олежика. И когда мне хочется дать ему в печень, я просто буду говорить, жена Олежика, а вали-ка Олежику. Понимаешь, по самое не могу. Вот, так, ладно. Все, все, жирный смайл, да. Жирный смайл. Все, ребятки, обновляю еще раз голосовалку и делаю скриншот. Голосование считаю законченным. Делаем тадам. Все. Так, где у меня кнопка для скриншотов? Вот же она. Создать. Хуяк. Все. Точки расставлены. Итак, объявляю. Объявляю. Три группы, которые будут биться в финальном голосовании. И это группа Шварцтаг. Шварцтаг, не знаю как его. И вы мне, блядь, в следующий раз в сопроводиловку пишите,
понимаешь, эту транскрипцию по-русски, потому что я идиот, я не умею читать на нерусском. Fun Day и Miles Alone. Вот эти три группы участвуют в финальном голосовании, в финальном рубилове, в финальной битве. Пришлите Ваньке новые треки, которые звучали, уже нам не надо. Уже чего-нибудь другого присылайте, чтобы он мне прикинул уже архивчик с новыми песнями. Я не хочу слушать одно и то же, это неинтересно. Вот, ну и вам, я думаю, интереснее будет представить себя с разных сторон. Вот, собственно, все. На сим считаю эфир завершенным. Всем счастливо. После меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Дослушаем наконец-то холодной водки пузырь, я так подозреваю. И что-то я еще хотел сказать. Все, забыл. Все, старость, она, понимаешь, совсем не в радость. Теперь чего? Услышимся с вами, со мной конкретно услышимся, наверное, во вторник, я так подозреваю. От Бомбы Питер будет программа. А если не будет, значит, по-любасу услышимся в среду в миксере. Вот, следующий отбор у нас в четверг на фестиваль Revolution. Предпоследняя битва и уже потом финал. Так что еще две недельки мы с Revolution побудем, а там, глядишь, и побольше. Вот, все, ребят, всем спасибо, всем счастливо, всем пока, не болейте, любите друг друга, и пусть все будет запиписечно. Отключаюсь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

тренированной глуши. Три недели сочинял непридуманный рассказ про капризную судьбу, да про капризную.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67 году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 1973 году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 1971 года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
1: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

багровым тонким заревом стекла разрезал вены очумевший город. Гаргульи застыли у окна. Игра теней и тонкие узоры. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежное плацебо, свидетели немы, горит

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину своей. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине души.

душа откроет Ларса мой Пандор, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

Железобетонная ротация для участников больших эфиров программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Редакция выбирает по одному треку в годовую ротацию на радио. Уже звучат в эфире треки группы «Авалон» из Тосно, песня «Ночь», группы «Криц» из Москвы, песня «Повелитель мух», музыкальный проект «Анастасис» из Санкт-Петербурга, произведение «They took the rope of me» и группы «Московское время» из Москвы, песня «Самолет». Участвуйте в больших эфирах программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели неформатного радио. Сегодня 20-й выпуск программы «Мысли о смысле». С вами я, Сергей Ставроград. Как ни прискорбно, но рок-группа «Джак» или «Джек» из города Курчатова Курской области за несколько часов до эфира объявила о своей несостоятельности для участия сегодня в программе. Но что вам сказать, у нас пути унывать нет. Все эфиры расписаны, как говорится, как хотите, а эфир по расписанию будет выходить, и на март все эфиры у нас тоже расписаны. Так что, да, кстати, группе «Джек» могу посоветовать написать заявку в программу «Без воды». Она у нас, вот такое у нас замечательное событие, она у нас в апреле должна начать выходить в эфир. Во всяком случае, о таких планах заявлено, и вы в неформатке, в группе ВК можете оставлять заявочки. Вот, а у нас, ну, тоже есть незыблемые правила. Те, кто не попал в эфир по субъективным причинам, к сожалению, не могут попасть на него больше никогда. Так, друзья мои, у нас и без этого найдется о чем поговорить. И это даже очень хорошо, что иногда некоторые люди очень легко читаются, но, в принципе, им нужно дать возможность до последнего проявить себя. И вот, пользуясь вот таким прекрасным случаем, я хочу сегодня предложить всем, кто у нас в чате, эфирном чате неформатном, в Дискорде, в приложении и в... Ну вот сегодня попробую, в общем-то, осилить мониторинг и чата в группе ВК под объявлением о нашем эфире сегодняшнем. Так что, кто не в Дискорде, но слушает нас и имеет доступ к ВКонтакту, можете писать там свои комментарии и ответы на вопросы, которые я буду задавать, и вопросы, которые вы захотите задать по теме сегодняшнего эфира. Вот, ну, сейчас пару строк ляпну сразу в чат в ВК. Вот так, если кто ответит, я увижу. Так, ребята, ну, как я уже заикнулся, у нас, у меня, да и у всех нас, по большей степени всем известно, что слушатели нашего радио неформатного — это огромное количество музыкантов, которые прошли через его миксеры, бомбардировки и другие программы, которые бытовали ранее. Многие продолжают слушать неформатку, следить за тем, как там все развивается, что происходит. Но у всех единственным мотивом попадания туда является движение по популяризации своего творчества. И в основном это все независимые музыкальные проекты, несмотря на то, что они туда и через лейбл попадают. Вот «Бомба Питер», например, туда плейлисты свои поставляет раз в две недели. Все равно, все остаются сами при себе, сами независимые, сами с усами.
Значит, давайте так. В чате, в Дискорде и в ВК, если у вас будут вопросы и ответы на мои вопросы, то мы продолжим этот эфир столько, сколько будет поступать вопросы. И будут появляться у меня слова на эту тему о нашем самопродвижении независимых музыкантов. Вот. Если будем активны, то постараюсь сделать для вас в подарок кое-что под завершение эфира. И для вас, и для кто сейчас слушает, и для всех, кто будет переслушивать. Итак, обозначу еще раз наш главный вопрос, наш больной вопрос о самопродвижении. Это же не просто так. Мы все независимые инди, так сказать, творческие проекты, музыканты, авторы, исполнители. Мы изначально все находимся в свободном полете. Мы создаем какой-то творческий продукт, там песню, музыку, саундтрек, в общем, стихи, миксы. И после первых, так сказать, дивидендов одобрения ближайшей нашей публики, нашего окружения, мы начинаем уже строить свои планы на прорыв к большой сцене, к большой славе. И натыкаемся на большую игру установок системы Muzshowbusiness.ru, направленную на то, чтобы сохранить свой статус-кво, свои тарифы, свои условия и правила игры. В общем-то, это и начинается выматывание на износ имеющихся в новоявленных претендентах на внимание публики способности выжить, способности продвигаться, расти их, в общем-то, на износ их кошелька, их терпения, их внутренней мотивации, их стремления стать профессиональными участниками музыкальной индустрии. Итак, вопрос. Повторяю, пишите. Вопрос в чаты, в ВК и Дискорде. С какими проблемами вы лично сталкиваетесь в Рунете, в системе, связанной с популяризацией вашего творчества? Еще раз, какие проблемы и препятствия вы ощущаете, сталкиваетесь и перед которыми пасуете? В общем, как хотите, перефразирую. В общем, проблемы российского самопродвижения независимых музыкальных проектов. Обозначьте, пожалуйста. Пока что я вижу, что в чате, в Дискорде появились наши завсегдатаи. Наташа Сподобаева, Стрела Морфея, привет, да. Как всегда, на рэпе. Молодцы. Наталья сразу оценила тему сегодняшнего эфира. Пишет: ого, интересная темка начинается. Камоныч приветствует всех. И тебе привет, Родион. Я жду ваших вопросов. А пока что-нибудь тут помурлычу. Камоныч, я тебе так скажу. Как только узнаешь, что сказать, так сразу пиши. И я прочитаю и отвечу, если это будет в тему. Давайте, так сказать, зачну эту тему качать. Что я вижу? Системные, но переходящие в наши личные проблемы. Наши проблемы нашему самопродвижению. Самая первая проблема. Наверняка все бы хотели бросить ненавистную, противную, порой, да не порой, а все время мешающую творчеству работу за зарплату. И это проблема финансовой неопределенности. Перспективы, так сказать, творческой деятельности независимых музыкантов. Какие у нас варианты есть для заработка? Помнится, с группой «Навстречу солнцу» мы
формулировку такую ставили, вы профессионально занимаетесь? Я спросил, вы профессионально занимаетесь творчеством группы? Они сказали, мол, за это деньги получаем? Да, можно сказать, мы занимаемся профессионально, мы за это получаем деньги. На редких выступлениях, то есть и между ними получается, что надо потратить гораздо больше, чтобы поддерживать интерес к своему творчеству и получать какие-то приглашения или одобрения вашей заявки где-то выступить. Иногда даже бесплатно. Ну, то есть это не выход и это не то, что может вас подвигнуть на полный переход к творческой деятельности. То, ну, что вас качает по жизни, ну, что являлось, может быть, даже вашей детской какой-то мечтой, юношеской мечтой, и в чем вы действительно чувствуете необходимость, и без этого вам плохо. Я, например, себя вот именно так ощущаю без творческой деятельности. Какой бы она, так сказать, сфера не касалась, даже вот относительно ведения вот программ наших, мысли о смысле. Это своего рода тоже творческая деятельность, и связана она все равно с музыкой. И лучше я буду заниматься чем-либо связанным напрямую с моей творческой деятельностью, с музыкальными моими проектами, чем буду работать на нелюбимой и убивающей мою душу и здоровье работе за зарплату. Ну так вот, кому кажется из вас, что действительно отсутствие финансовой какой-то определенности, перспектив – это одно из главных препятствий, которые… Так, начинаю мониторить. Значит, начнем с Дискорд-чата. Камоныч, Родион пишет. Наверное, надо парочку хитов сочинить, чтобы эффективно выстрелить, а потом подсовывать чистое творчество. Или только свою личную линию гнуть, пока заметят и примут. Так, ну, это, так сказать, уже у тебя предложение выхода из сложившейся системной ситуации. Нет, я прошу, напишите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Вот. Без теории, а практически. Так, посмотрим сейчас, что ВКонтакте. ВКонтакт у нас, ну, похоже, мертв. Ну и ладно, я, наверное, закрою его, чтобы не тратить на него драгоценное наше время. Все, закрываю. Discord forever. Финансовая нестабильность. Так, это первое. Ну, когда вы еще определите какие-то позиции, мы их соберем в кучку и будем, может быть, мы такой краудсерсинг устроим и будем искать выходы, решения из создавшихся проблемных ситуаций. Что я еще вижу? Это проблема профессиональной несамостоятельности. То есть наличие около муз шоу-бизнес посредников. Слишком огромное количество посредников не просто

соответственно, профессионально, творчески развиваться. Ну, потому что везде они, куда ни тыкнись, везде они. Система вот этих посреднических около муз шоу-бизнеса, я их так называю, структур, она очень обширна и настолько бесполезна, что я ощутил на собственном опыте за многие годы своей творческой деятельности и, скажем, даже можно сказать, что небольшой период, в течение которого я, собственно, всех попробовал, проживал и выплюнул, даже проглатывать не стал многие из них. Вот. Некоторые проявляли себя не сразу, в течение какого-то времени, и какую-то пользу приносили, но в итоге приходилось взвешивать на весах, а стоит ли тратить столько времени и не действовать самостоятельно, и отдавать, значит, время, надежды в руки тех, кто ни за что, по сути, впоследствии не отвечает. И как это называется? Вот продвижением у нас занимаются в понятии, в общем таком понятии, продюсеры. То есть они берут, находят, увидели или купили, или еще каким-то образом, значит, заимели, или сами себе придумали, наняли, значит, исполнителя и продвигают какой-то проект на какую-то целевую аудиторию с каким-то планом по баблу, сколько его можно состричь. Вот, естественно, независимых музыкантов у нас очень много, то есть, если так прикинуть, я не знаю, ну... Да я уверен, что на Россию наберется разного уровня профессионального и качества творческого продукта, скажем так, от начинающих до профессионалов, но независимых, с миллионщик наберется легко. Вот. И поэтому с миллиончика по рубчику, сами понимаете, это миллиончик. А если каждый день по рубчику, это уже 30 миллиончиков. Главное было бы что предложить, от чего не могли бы отказаться. Ну так вот. Ну, я, конечно же, в самые тяжкие не пускался никогда, потому что, ну, это совсем глупо, в такие прямые разводилово, но был опыт работы вот с тем же лейблом «Бомба Питер», а до него с лейблом, один независимый лейбл, но там никаких финансовых обязательств не было, это был такой пробный вообще шар, что это такое вообще, лейблы, и что они могут делать. Потом был лейбл такой сетевой ВКонтакте, Global, как-то там его, какое-то время я у них, так сказать, попробовал работать, но после того, как прочувствовал всю фальшь и нечестность и их услуг, и паразитизм, так сказать. Потом был опыт, значит, вот с «Бомба Питер». И у всех у них, у всех, без исключения, не берем достоинства и какой-то уровень, как бы хороший уровень, это ладно, когда хотя бы они имеют свое юридическое лицо. Вот. Все они, без исключения, готовы оказывать вам какой-то ряд услуг, пока вы платите. Ну и, соответственно, они этот ряд услуг формируют, исходя из того, сколько желающих и сколько, как бы, готовы заплатить. Вы не покупаете, вы не нужны. Ваше творчество, запомните, раз и навсегда. Я это проглотил, выплюнул. Никому не нужно ваше творчество, кроме слушателей. Ну, меломанов. Людей, которым оно интересно. И те будут с радостью его

потреблять только на халявку. Опять же, через те же структуры около муз-шоу-бизнеса. Так. Прекрасно. У меня здесь появились очень какие-то такие большие письмена в Дискорд-чате. Буду зачитывать. И, ребят, тогда, если что-то конструктивно, будем разбираться. Значит так, Камоныч согласен с тем, что финансовая стабильность важна. Ну, а как тут не согласиться? Так, и далее он еще пишет, есть еще свой стиль найти для выражения, чтобы не говорили, что похож на кое-кого. Ну, это, так сказать, не о том речь у нас. У нас не идет речь сейчас о качестве творчества. Все, мы этот вопрос вообще не трогаем. Неважно, хоть там под гитару дядя Вася, но прекрасно поет у себя под подъездом. Вот, и он хочет стать профессионалом, именно присутствовать среди всех остальных в интернет на равных условиях. Вот такой вариант мы берем, и как он этого может добиться. Так, далее опять же Камоныч. Ну ты плодовит, Родион, мыслями. Хороший продюсер — это реально везение. Ну, мне так с радио работой повезло. Если бы не продюсер, хрен бы меня приняли в ряды радио Жукеев. Так, ну, продюсер, во-первых, продюсер — это тот, кто производит что-то. У нас есть несколько извращенное понятие о этой профессии. То есть внесем ясность. Продюсер — это не тот, кто спонсирует, а тот, кто производит какой-то продукт. Производит какой-то, в нашем случае, продукт в индустрии, музындустрии. Это может быть музыка. Вот вы написали музыку, записали ее в своей домашней студии звукозаписи. Вы саунд-продюсер сами по себе. Вы свели что-то, вы, опять же, саунд-продюсер. Ну, то есть вы написали стихотворение, вы стихотворение-продюсер. Вот, а у нас продюсером сейчас называют, вот в чем фишка, вот она. Вот. У нас лейблы путают с продюсерами и со спонсорами, заинтересованными в вашем творчестве и продвижении его. Нет, они заинтересованы, лейблы сейчас, в получении прибыли. Вот. И если так вот в ряд поставить все их услуги, то это посреднические услуги по дистрибуции и какие-то услуги по минимальному предоставлению вам пиар-площадок там, где они договорились, где им это ничего не стоит, а вы за это все равно заплатите. Так, дальше переходим к комментарию Наташи Сподобаева. Это у нас группа Ласты Колумба. Так, Наталья пишет: да, деньги нужны, хотя бы чтобы выезжать на концерты, ну еще бы, выпускать альбомы, снимать студию. Еще хочется выступать в других городах, но найти организаторов, которые готовы рекламировать малоизвестные группы, мало. Больше того, и они требуют аренду за концерт в Питере и в Москве, и за рекламу. А выступление в Солянках не катит. И вообще наш стиль не позволяет концертировать по пивнушкам. Это надо играть ска или каверы, чтобы нравиться всем выпивающим. Вот в нишу... войти в нишу нам подобных очень сложно, не всех берут. Сейчас мне кажется, что к группам из региона вообще подозрительно относятся московские и питерские кланы. Ну, насчет кланов это хорошо замечено. Да, мафия. Мафия в муз-индустрии, в муз-бизнес-индустрии — это святое дело, и работает принцип глупый, самоубийственный принцип знакомств. И причем это тот принцип, который позволяет действительно держать вот такие вот в черном теле всех и завышенные, космически завышенные ставки на вот эти вот, так сказать, по блату услуги. Ну, я не понял, Наташ,
Ответ будет на вопрос, как, с чем вы столкнулись. Вот если все суммировать, вот все, что ты написала, ну, вы имеете творчество, вы имеете собственное достоинство, вы понимаете, какого вы направления творческий продукт выпускаете. Вы знаете свою целевую аудиторию. Вы знаете, какие места не годятся для ваших выступлений. Почему вы стремитесь выступать где-то, а не распространять, не популяризировать свое творчество в интернете? Здесь доступна любая целевая аудитория, и она, собственно, даже по каким-то точкам всегда сегментирована, находится. Не в пивнушках. Концерты сложно, безусловно. И концерты это... Я считаю, на концерты хорошо концерты организовывать для себя, когда ты уже популярен. И нефиг их устраивать, когда нет собрания людей, которые жаждут услышать тебя вживую. Вот это мой... Вот железобетон. Я еще на авторадио в 2017 году меня спросили. Ну, да и на «Без воды» меня ребята, Костецкий, Зухер спрашивали. Будешь выступать в питейном заведении? Я говорю, нет, не буду. Это я не шут гороховый, простите меня. Опыт такой был. Это отвратительно. Это унизительно. И очень, очень показательно. То есть мне одного раза достаточно. Мне одного раза достаточно, ребят, чтобы не строить планы свои заработка на выступлениях в малопригодных для моего творчества заведениях. Так, Наташа что-то уточняет. Концерты сложно организовать, особенно соль. А, это ты уже писала. Камоныч пишет. Можно тогда в Ютубе блоги вести со съемками репы и готовых песен, как вариант. Блин, Родион, я тебя спрашиваю. С какими трудностями ты сталкиваешься в продвижении своего творчества? Если ты не хочешь и не продвигаешь свое творчество, тогда не занимай мое время. Так. Ладно, двигаемся дальше. Я пока что озвучу еще несколько проблем, которые я вижу. Одна из великих проблем – это проблема независимых музыкантов, которые тьма тьмущая, пруд пруди, вон, откройте. Да хотя бы тот же несчастный ВКонтакт музыка с миллионами. Вот. И все, кто там присутствует, они практически не знают о возможностях эффективного, бесплатного продвижения творчества в интернет. Потому что у нас в Рунете эта информация засрана, то есть инфошлаком завалена. Всем интересно привлечь на себя, высосать вашу копеечку, в себя всосать. Вот. И опять же, никому не интересно совершенно ваше творчество. Да, тот же ВК музыка, значит. Ай, ладно, не буду. У меня с ними свои терки, и если интересно, я, конечно, эту тему буду освещать дальше. Но это как бы структуры существуют, которые тоже управляются и управляются общей политикой какой-то. И эта политика, она системная. Системная политика имеет установку не допускать на широкую публику независимых музыкантов, не способных заплатить и имеющих действительно как в творческом, так и в смысловом плане и в профессиональном исполнении плане свое творчество высокую степень конкуренции с тем, что они продвигают за деньги и что популяризируют. Вот, а это просто, ну, крах системы будет, если всем будет создано в Рунете равные условия для продвижения. Это крах, это пипец. Вот, просто вылетят в трубу все около музбизнес технологии вместе с лейблами и пабликами
публикующими плейлисты и кучей всего дармоедства, паразитирующего на, значит, стремлении нашего народа что-то там сотворить. Так, еще вот я вижу такую проблему, обозначу ее как ложные надежды вот на эти самые вот чудесные, расчудесные около музбизнес паразитические структуры волшебника в голубом вертолете на бесплатное кино, вино, домино, эскимо. Вот. Это вот такое вот витание в облаках, отсутствие действительно критического взгляда на то, в какой ситуации мы живем и находимся, и отсутствие желания что-то менять и искать пути решения, выхода из этого. Вот, то есть упертости еще тоже не хватает. Ну и больше всего этому мешают вот эти вот самые ложные надежды на то, что все-таки самое главное — это вот этот мой, не пропустить вот этот один шанс на миллион, когда я там отправлю свою песню на наше радио, и она как выстрелит там куда-нибудь. Выстрелит. 1100 приготовьте для спонсирования смс-ок в голосовалке за ваш трек в батле за эфир на наше 2.0. Реальный пример от инсайдера. Так, ну что-то там движение какое-то все-таки появилось еще в Discord. Ну давайте не будем далеко отпускать ленту. Так, Наташ пишет: то есть надо в интернете раскручиваться. А видел в ВК музыке твоем любимом карточки музыкантов создают. Я пробовала сделать, но ответа так и не пришло. На нашем радио не выстрелит. Так, Наташ, а ты как думаешь, вот интернет, почему нет? Он, во-первых, всемирный, во-вторых, он не такой, как у нас в ВК, кажется. Он разный. Вот. В-третьих, есть еще западный интернет, то есть международная, так сказать, арена, вот, на которую, выход на которую через лейблы, это опять же самоубийственный поступок, потому как, когда вы научитесь, если захотите, самостоятельно издавать на всех международных интернет-площадках, iTunes, Apple Music, Google Music, в общем, на всех ключевых, вы можете сами это делать бесплатно и быстро. Я это делаю. Сейчас на издание у меня релиза уходит час. За этот час я готовлю обложку к релизу и полностью все делаю, все, что нужно, настраиваю и отпускаю его. Через меньше, чем через сутки он уже на Яндекс.Музыке. Так, а где еще, как не в интернет? Ну что, стоять под дверью паба или клуба 17 тонн и, как нам советуют преподаватели Росмусбизнес образования, следите за трендами туда-то, пришлите нам свой трек, да тоннами им присылают, десятками тонн, и они их десятками тонн отправляют на свалочные полигоны, вот, где они засоряют как бы это, атмосферу. Я не говорю уже о количестве файлов и какие сейчас терабайтов демо-версий, которыми засыпают самые раскрученные наши, так сказать, лейбло-продюсерские центры. Карточки музыкантов в ВК. Ответ мне пришел. Я тоже просил, мне пришел ответ. Пришел тупой абсолютно ответ, потому как при всей их декларативности, вот сейчас они еще недавно опять что-то там задекларировали свое направление в помощи деятельности и творчеству независимых и молодых, почему-то они все время на молодых, ну что, молодыми манипулировать легче, вот почему они молодым помогать все стремятся. Мы не молодые уже, но опытные, нас вокруг пальца объести можно, но это надо слишком много усилий приложить. Карточки они не создают, потому что якобы они получают
каталоги для создания, то есть издательские каталоги о том, что издано уже в сети, в глобальной сети, вот на всех этих площадках как раз, они получают их от своих партнеров, дистрибьюторов. Туда вот входят всякие там CD Baby, Boom и прочие-прочие. Несмотря на то, что то, через кого я издаю самостоятельно, он тоже входит, тем не менее, вот как-то у них почему-то якобы за 2 года не получили они моего имени как артиста-исполнителя, и каталога этого не получили. Вот поэтому мне сказали, вы решайте там проблему. Я написал в свой сервис, они там тоже заткнулись. Ну и вообще с ВК, люди, рекомендую настоятельно, уберите все, что сами напихали, а потом еще запаритесь вычищать. Вы никогда не научитесь зарабатывать на своем творчестве в интернет, а это можно и реально. Я это уже делаю мелкими шажками, как первопроходец, безусловно. Я не волшебник в голубом вертолете, но у меня есть цель, и у меня будет результат. Настроиться нужно надолго, ну и результат вы будете получать долго. 50 лет после того, как вы закончите свой земной путь, ваши наследники тоже будут получать эти результаты в материальном виде. Если вы будете ежедневно, постоянно, на долгосрок, планомерно, по чуть-чуть, по зернышку каждый день организовывать и продвигать свой творческий музыкальный проект профессионально. Я вам говорю честно, на практике испытав, что это можно сделать, делать и нужно делать практически бесплатно. А то есть и, естественно, процесс этот неостановимый. Потому что, когда вы придете к посреднику и скажете, у меня деньги сегодня кончились, он скажет, ну и продвигать мы тебя сегодня закончили. Навсегда. Пока у тебя не появится вот столько денег, сколько мы тебя просим. А не столько, сколько у тебя есть. Так, что-то лента побежала в Дискорде. Так, ребята, сейчас вернусь. Наташа пишет, на нашем радио не выстрелит. Да, не выстрелит. Там ценз и субъективный подход к отбору, и потом там тоже берегут состоявшуюся Олимп для мамонтов. Так, дальше. Где ты делаешь релиз? Какой сайт? Кто спрашивает? Наташа Сподобаева. Так, дальше. Где я делаю релиз? Я делаю его в сервисе. Так, Наташа, я прослушал. Я не говорил. Диджей Зухер, Захар, привет. Что ты пишешь? Что я пропустил? Серега один, что ли, сегодня? Да. Рок-группа Джак или Джек из Курчатова, Курской области, за несколько часов до эфира расписала свои несостоятельности. Что и как бы препровиделось, но вот, собственно, в час дня еще было подтверждение, да-да-да, все в силе. А в 3 часа дня уже обратная ситуация случилась. Ничего я менять не стал, Захар, ну и нам поговорить есть о чем. Так, Стрела Морфея, Наталью, так, Стрела Морфея, аж это с чего бы так... Камоныч вспомнил, в 2013 году разместил на аудио джангле, вполне устроили их условия на тот момент, музыку, они продают за $50, автору перелетает $3.5, больше продаж, больше процент, сейчас не смотрел, что там с условиями, нет, Родион, я говорю, не о вот таких вот этих вот мимолетных продажах. Это, так сказать, вариант барахолки. То есть ты выложил свое, продал и забыл. Нет, я о другом. Я о том, как с каждого прослушивания твоего трека иметь копеечку. Вот.
С любой части твоего музыкального продукта, который где-то там прозвучал, использовался, где угодно. Этих мест много, и вариантов их, его монетизации тоже очень много. Так, Стрела Морфея пишет. Декларация намерений, предложения — это одно, а факт — какие конкретно методы? Я не понял. Каких намерений? Я вообще вопрос задал. Все, кто слушает. Ребят, вы либо слушаете, либо репетируете. Я вообще спросил, с какими проблемами вы сталкиваетесь, столкнулись в Рунет-системе, в русском интернете нашем, которые мешают популяризировать ваше творчество. Вот, если есть у вас ответ на этот вопрос, пишите. А критиковать, как бы, мои сейчас разговоры не надо. Так. Так, ну, собственно, можно двинуться дальше по обозначению проблем, которые я вижу, над которыми я работаю, с которыми я столкнулся. Я у вас не теории, я не теорию рассказываю. Вот. Это если вернуться к вот этой вот реплике по поводу декларации. Нет, ребят, я вообще-то не собираюсь рассказывать вам и делиться сейчас тем, как это надо делать. Вот просто не собираюсь. Я сказал, о чем хотел бы поговорить. Вы вообще осознаете, вы понимаете, что вам мешает? Или вам пофиг? Вот есть то, что вы хотите. Вы хотите выступать. Наталья конкретно. Вот сразу видно, что человек хочет, их группа. Они хотят выступать и выступать в достойных местах. Вот это понятно. Все остальное я пока что не понял. Кто что хочет. И Наталья, например, тоже написала, что, с чем они сталкиваются. Нет мест, где выступать. Сложность еще в том, что из всего и всей массы информации, которая у нас есть о эффективных каналах, методах вот, самопродвижения, популяризации своего творчества в интернет, у нас это все зашлаковано. Если даже не зашлаковано, то есть не бесполезной информацией прикрыто, той, которая оттягивает на себя, чтобы продать свои посреднические услуги, то она содержится в каких-то материалах. Ну да, это известная технология. В любой бочке меда ложка дегтя, и продукт уже плохой. А здесь наоборот, вот в любую бочку дегтя добавляют немножко меда и уже рекламируют как бочку меда. Вот как бы я столкнулся с этой проблемой. То есть очень трудно найти правду в Рунете. Поэтому я не так давно, можно сказать, ну, приблизительно не менее полугода назад, обратился полностью на западные, как бы, ресурсы и Google переводчик в помощь. Я информацию черпаю, учусь и вижу тенденции западной музыиндустрии, и там совсем все по-другому. И отношения, и там точно так, вот если у нас в системе музбизнес индустрии, в системе, как бы, такая одна целостная обстановка, то есть есть андеграунд, это вот все независимые музпроекты, есть масс-медиа культура, где над которыми, над всеми шоу музбизнес система вместе с системой образования тому, как это все должно быть по ее правилам. То есть в институтах программы, то есть есть факультеты, есть бакалавриаты, то есть выпускаются люди, менеджер музыкальных проектов. Ну, я так утрирую. Это есть в очень огромном количестве институтов. В педагогических, в институтах культурных, в музыкальных, в общем, во всех профильных, которые каким-либо образом касаются культуры, музыкальной культуры.
И людей там учат по лекалам нашей мафиозной мусбизнес-системы, где для андеграунда нету. Для людей свободных, с понятием о своем достоинстве, о том, что им непристойно выступать в кабаке перед пьяной марухой. Вот. Там об этом нет речи. Это ваши. Это ваша зона. Это ваша зона выступления. И не думайте, не мечтайте о массовом слушателе. Это их политика. Поэтому я обратился за, так сказать, знаниями и практиками на западные ресурсы. И у них эта тенденция либерализации, так называемой, или демократизации, чтобы сказать помягче, у нас слово либерализация тоже несколько, ну, оно от слова liberty, свобода, то есть от свободы доступа, свободы от равного положения, вот. Свобода и возможность показать свое на равных вместе с богатеньким и тем же бедненьким, но в миллион раз может быть талантливым. Вот, то есть там эта тенденция нарастает. Можно сказать, что уже музиндустрия независимых, ориентированная на независимых, на поиск талантливых из независимых, она стоит на равных позициях с музиндустрией, которая уже занимается мировым масс-медиа и популяризации того, что ей нужно для манипуляции народными массами. То есть уже мало-мало выравнивается. Там, как обычно, все, что там, к нам придет неизвестными путями, но с опозданием на десятки лет. Так, отвлекся я на свою. Так. Я в Дискорд сейчас смотрю. Ага, там идет общение друг с другом. Диджей Зухер. А что может мешать в Рунете популяризации? Не совсем понятно. Мое мнение. Как потопаешь, так и полопаешь. Так. Мешает много. Но это смотря какие, Захар, цели перед собой ставить. Если тебе достаточно, чтобы тебе похлопали, ну, скажем так, ну, ты поставил в эфире. Вот я вот сейчас тоже вот сейчас вот поставлю, и все, кто в чате или все, кто у радиоприемников, они услышат песню, все, и она улетела. Неизвестно куда и зачем. Ну, то есть, обратная связь. Если мы не имеем возможности выступления, а для артиста, для музыканта, для того, кто что-то творит, ему нужна обратная связь. Тебе нужна обратная связь? Мне нужна. Мне хотя бы нужно знать, что меня слушают. Это видеть хотя бы. Вот в статистике, например, какой-то. А прослушивание моей музыки в ВК, например, мне не дает никакой статистики. Разве что только в моем паблике посещение. А сами треки в ВК может каждый себе добавить. И ты и добавить в него, в название его новую буковку, и ты его уже не найдешь никогда в жизни. Да и то, сколько послушала в твоем паблике твоей музыки, тоже ты никогда не увидишь, если тебя не лайкнули или не репостнули, и то не факт, что тебя послушали при этом. Да много чего. Ну, то есть вся вот эта вот трихомудень, а вы зависаете, любите именно на вот этих бесполезных движениях. Что толку с репоста и лайка, если нет прослушиваний? Нет прослушиваний на официально изданных ресурсах. В Яндекс.Музыке, в Google Play,
Apple Music, в iTunes и еще где-то, где за стриминг тебе отчисляют, отчихляют, накапывает, начинает капать. Растет твой рейтинг, и твои позиции улучшаются, и так от силы в силу происходит. И что толку мне в ВК это сделать? Так, ребят, если вам нужны ответы от меня, вы ставьте, пожалуйста, вот галочку, упоминание моего ника Ставроград, и я буду понимать, что это ко мне обращается, потому что у вас уже пошло общение между собой. Я как бы затрудняюсь вылавливать, и все подряд я зачитывать не хочу. У вас как бы между собой организовался, мне трудно это вычихлять и говорить одновременно. Так. Так, ну, собственно, у нас уже практически час пролетел. Я... Так, Захар пишет, все правильно. ВК не платит артистам, поэтому они умышленно не показывают статистику. Ну, поэтому, Захар, я удаляю оттуда все свои треки. Потому что нафиг мне не сдался их не сервис. Самое интересное, что когда я им написал, так сказать... Ну-ка, я требую, вот автор, вот вам все мои доказательства, уши, хвост, лапы, удалите-ка все мои треки, вот эти, вот эти, вот эти, и которые в поиске могут идентифицироваться по исполнителю Ставроград. Они прикололись, сказали, о, вы хотите лишить своих слушателей вашей музыки. Нет, я хочу лишить, во-первых, ВКонтакт, паразитировать на моих треках. Во-вторых, я хочу, чтобы слушатели слушали там, где я им хочу предложить. Вот. А если им не нужно, то и слава богу, мы расстанемся, не узнав друг друга. В-третьих, я хочу, чтобы все было прозрачно. Вот. А не то, что ВК, значит, за рекламу в музыке получает деньги, артистам не платит. Официально их карточки, если они независимые, не под лейблом, не хочет заводить. В общем, ну, трихомудеть. Да я вообще не про ВК только. У нас везде так. У нас везде так. Так, что еще у нас? Захар, как ты не можешь свои треки бесплатно слушать? Так. Стрела Морфея, уточните, что значит Ставроград, что дальше? В смысле, что в программе дальше? А, удалил и все. В ВК будут только ссылки на те ресурсы, где я хочу, чтобы их слышали. Вот и все. ВК мне не нужен. ВК пиратский сервис. Паразит. Помимо всего прочего, вы никогда не узнаете, сколько людей вас слушает. Два года назад я использовал парсер один, и он мне выдал 38 тысяч аккаунтов, у которых мои треки были в музыке. Потом началась вот эпопея, значит, борьба с пиратством, так усилилась очень многократно. И ВК начал вводить алгоритм, который скрывает реальное количество треков вашей музыки у кого-то в аккаунтах. Это опытным путем. У меня во ВКонтакте, посмотрите, у меня есть видюшечка, где я свои, так сказать, исследования небольшие выложил. В том числе и переписку с ВК на этот счет. Загляните. Есть у меня группа PR-Rock. Проект для независимых музыкантов. Да, собственно, о нем и речь. Так, что еще здесь? В Дискорде. Стрела Морфея. Яндекс? Нет, Яндекс начал исправляться. Сразу вам говорю. У меня... я фиксирую поступление за прослушивание с Яндекс. Поступление на сервис, через который я издаю. Так. Они исправляться начали.
Стрела Морфея. Объявляю вам. В следующий момент. Яндекс. Я сейчас официально, не официально, а точно так же зашел на Яндекс, доказал свое авторство, свое, что я независим музыкант. И мне пофиг, что я не от лейбла. Мне... Я это доказал, я это показал и это оформил как следует. И я имею прямой доступ к оформлению своего аккаунта в Яндекс.Музыке. Ты по первому моему требованию и по моим прихотям там изменят, что хочешь, как хочешь. Так. Захар пишет: Серега, но с другой стороны, ВК это хорошая площадка, чтобы засветиться. Ни хрена, Захар, она уже не хорошая площадка, чтобы засветиться, она хорошая площадка, чтобы отфильтровать для себя публику, на которую ты хотел бы засветиться. Вот это я могу, да, сказать. Все соцсети превратились в очень замечательные платформы для того, чтобы на них выстроить свой маркетинговую свою стратегию, вычислить легко и привлечь свою целевую аудиторию. А вот уж как распоряжаться потом ей, это уже тоже другой совершенно момент. Захар, значит, опять пишет: выложил несколько треков для ознакомления или не полной версии, а альбом уже продавай. Да, по поводу продаж альбомов, ребята, это уходит все в небытие, продажа альбомов. Наверное, скоро это будет целесообразно делать только на хороших больших концертах. Альбомы никто не будет покупать. И наверняка вы заметили, что их очень редко покупают, пользуются стримингом и возможностью все-таки где-то скачать на халяву себе. Пока что в Рунете этих возможностей больше, чем препятствий для этого. Какие ресурсы не паразиты? Там, где не могут скачать, во-первых, ваши треки, не оплатив. Во-вторых, там, где вам выдадут статистику по прослушиванию. Это я имею в виду ресурсы, где размещать. А в-третьих, Стрела Морфея, уточните, о каких вы ресурсах хотите узнать. Яндекс не принимают треки только через посредников. Нет, не через посредников, а через агрегаторов, дистрибьюторов. А вы уж сами выбираете, кто для вас агрегатор, дистрибьютор. Я нашел себе сервис, через который издаю бесплатно. Я это говорил в начале. Есть сервисы, но у него есть, естественно, свои какие-то нюансы и ограничения. Меня пока что устраивает, скорее всего, я передвинусь в ближайшее время, переиздамся на сервисы, которые, ну, очень символическую плату берут, но при этом расширяют возможности продвижения своего самоизданного творчества. Я никаких сейчас, ребят, раскрывать не буду. Вот я очень часто сталкивался с тем, что помогать – это хорошо, да. Но я не собираюсь помогать всем подряд. И по меньшей мере я буду делиться с теми, кто оценит мою работу. Это работа не одного года. Это работа не одного дня. Это работа не для То есть выстроить, отсечь все мертвое и выстроить систему, это непростая работа. И никто ей не занимается у нас. Есть жалкие потуги, но у некоторых даже шоу-бизнес-ниши. Вот. Например, это не в качестве рекламы. Есть такой чувачок Шагор. Ну, вот поищите, чем он занимается. Ну, может быть, какие-то рекомендации его вам пригодятся. Я, собственно, у меня немного все по-другому. У меня, ну, без ложной скромности, у меня круче. Все будет круче. А речь вообще о моем пиарок проекте.
Это проект для самопродвижения. Как правильно приготовиться, упаковаться, научиться издавать, разместиться в нужных местах, зарегистрировать все свои авторские права, на основании которых вы будете собирать роялти отовсюду, в том числе и с ВК. Если вдруг он пиратский. И вот можете, в принципе, даже не удалять, потому что закон позволяет, если в ВК есть треки, они вот, чем меня раздражили, хорошо бы эти треки были, но и показывались все сразу, то есть 38 тысяч, это здорово. Но когда вы настроите свою монетизацию по всем параметрам, вот, и будет работать сервис, на котором вы зарегистрируетесь, который им будет предъявлять за последние 3 года за все треки, которые у вас там есть. Да, если исходить из этой позиции, можно и оставить в ВК всю вашу музыку. Но ВК делает именно вот. Рекомендую вам, посмотрите ролик, который я выложил, что вытворяет ВК для того, чтобы не показывать наличие, реальное наличие ваших треков в ВК. Вот. Так, что-то я сбился. Какие ресурсы? Так, про это проговорили. Камоныч с Сухером общается. Конкретно пример. Что конкретно примеры? Чего? Стрела Морфея. Конкретно примеры чего? Потому что лента, ну, путаюсь я немножко. О чем речь шла? Идет сплошняком. Так, все, с упоминанием Ставрограда нет. Писем я читаю. А, вот, Стрела Морфея пишет. Сергей, вот ты на русском языке говоришь, а мы тебя, например, не понимаем. Тебе вопрос, ты не скажу. Тебе еще вопрос. Я вам вопрос, дорогие мои слушатели, задал. Какие вы трудности встречаете на пути вашего самопродвижения? Вы не удостоились меня, значит, ответом. А в ответку мне, значит, предъяву. Стрела Морфея, я отказываюсь читать ваши претензии. Так, ну что, ребят, час пробалаболил. Я думаю, на этом закончим. Вот. Следующий эфир состоится 14 марта в 19.00, как обычно. Все эфиры на март расписаны. Еще раз повторяюсь. Вот. С вами был Сергей Ставроград. До новых встреч.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: It's a little, baby.
3: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
4: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

Буду тебе припоминать не этих горьких слез, не этих глупых слов, не всех твоих мужиков, не этих пустых обид, не этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

я, ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: А знаешь, че?

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нервно берегу мимолетность января. Крошится чуть-чуть новогодняя любовь, греется в снегу, в снегу, в снегу.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу их свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально засушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые 20-ки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Сорвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Участники сборника «Грани».
2: 9-й трек 2-й пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается Бог.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.